0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

слушает весь мир. Слушай и ты на

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты.

Витебске 7 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Сербия будут взаимодействовать в области цифровизации информации. Об этом шла речь на встрече посла в Сербии Сергея Малиновского с министром информации и телекоммуникации Сербии Борисом Братиной, сообщили в МИД Беларуси. Собеседники обсудили перспективы развития белорусско-сербского взаимодействия в области цифровизации информации. Они выразили взаимную заинтересованность в обмене передовыми практиками и опытом и актуализации договорно-правовой базы сотрудничества. Глава дипломатической миссии и министр подчеркнули традиционно дружественный характер отношений между Белоруссией и Сербией.
1: Мире.
2: Россия хочет не заморозить, а прекратить войну, добиться длительного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Комментируя озвученное в июле президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым предложение о заморозке украинского конфликта, Путин отметил: «Конечно, мы тоже хотим, только не заморозить, мы хотим прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира вообще в Украине и в Европе», добавил российский лидер. Он отметил, что Россия готова к переговорному процессу со всеми, кто хочет. Руководство германского автоконцерна Volkswagen намерено приняло решение о прекращении производства на заводах в Эмдене, Ганновере, Цвикау и Некарзульме. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении внутренний документ компании, передает ТАСС. По его информации, выпуск автомобилей в Эмдене и Цвикау должен завершиться в 2031 году, в Ганновере в 2032, а в Некарзульме в 2034 году. В отчете описывается критическое положение, в котором оказался Volkswagen. Существующую бизнес-модель и структуру уже недостаточно для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и прибыльности концерна, говорится в документе. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет города Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Телефон 62-35-24. Горсвет города Витебска на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62-35-30. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: «Погода» на Радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Доброе утречко всем. Вот это вот солнечное могло бы быть. Оно.
1: Я посмотрела в окно, спасибо большое.
0: Да. Опа, значит, все у меня получилось. Значит, повод выглянуть в окошко как минимум уже получился. А там, да на самом-то деле, чуть-чуть и не важно что. Самое главное, вот это вот, знаешь, как там любит говорить вот это вот, а в душе солнечно.
1: Погода в доме,
0: прекрасные
1: там все
0: мысли.
1: Дела.
0: Да, за любое с помощью зонта можно уладить. Кстати, насчет зонтиков берите, лишними не окажется.
1: Да, если не обманывает нас прогноз погоды, то где-то там в районе 3 дня дожди все-таки у нас прогнозируются. Это я тоже наперед просматривала с утра. Ну, а еще хочется сказать доброе утро всем пережившим 1 сентября. Но... потому что вот эти сборы утрешние, да, это дело такое.
0: Теперь входим в ритм вот этих вот самых сборов. Ну и, конечно же, знаете, вот если летом вы могли и поспать и сами подольше, если вам никуда с утра пораньше не нужно, и дети, то сейчас одного завези, второго отвези, третьего
1: не
0: привези.
1: Забудь забрать.
0: Да, да, да. Получается, что и вас больше с утра пораньше на нашей волне окажется. Знаете что? Может быть, прозвучит как-то не очень, но тем не менее мы рады. Да. Это значит, что еще больше людей к нам в интерактивы добавится, а это не может не радовать. В общем-то, раз будет шоу на старте, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Погнали!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: все, Влад, ты сегодня учишься взаимодействовать с окружающими, понимаешь? Нужно все разложить по полочкам. В общем, скучный день у тебя сегодня, на самом деле.
1: Это потому что с окружающими нужно учиться разговаривать.
0: Нет, ладно, общайся со мной. Мне тут нужно оптимизм проявлять, любознательность и все тому подобное. Поэтому, возможно, затащу тебя в какие-нибудь дебри, а потом будем выбираться на пару.
1: Без проблем, абсолютно договорились. А вот что касаемо остальных знаков зодиака, то мы посмотрим, какие дебри сегодня у вас и кто из вас сможет добраться до тех самых звезд. Начинаем с овнов. Сегодня овны будут очень расточительными. Тратить захочется везде и много. Постарайтесь все же контролировать свои расходы. А то до зарплаты еще нужно дожить.
0: А вот тельцам стоит быть аккуратнее абсолютно во всех вопросах. Риск ошибиться очень велик. Торопиться тоже никуда не нужно сегодня. Двигайтесь в комфортном темпе.
1: Сегодня близнецам будет сложно находить общий язык даже с близкими. Придется объяснять по нескольку раз, что, естественно, будет раздражать. Но держите себя в руках, отношения очень ценны.
0: Раки, вам стоит прислушиваться ко всему вокруг. Крутые новости могут перевернуть вашу жизнь буквально с ног на голову. А еще полезно рекламировать свои идеи. Будет немало собеседников, которые захотят не только поддержать вас, но и помочь.
1: Сегодня к львам придут крутые новости, которые могут перевернуть их жизнь с ног на голову. Стоит быть осторожным абсолютно во всем. Можно оступиться и отпугнуть от себя удачу. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он, возможно, говорит сейчас правду.
0: Что касается дев, то вам, друзья, стоит отказаться от иллюзий, потому что они могут, ну, буквально захватить вас полностью. А это отпечатается не только на личной жизни, но еще и на карьере. Так что меньше фантазируйте и смотрите трезво на реальность.
1: Сегодня весам предстоит разработать систему взаимодействия с окружающими. В работе и повседневных делах старайтесь быть организованными и систематичными. Планируйте свои дела, чтобы избежать чувства беспорядка и недостатка времени.
0: Недавно мы вспоминали про осенний чекап нашего организма. Так вот, скорпионы, это сегодня относится именно к вам. Вам действительно нужно заняться своим здоровьем и физической активностью. Возможно, стоит обратить внимание конкретно на какие-то отдельные моменты. Регулярные прогулки на свежем воздухе или занятия спортом, они определенно принесут пользу вам конкретно.
1: Сегодня стрельцам представится возможность проявить оптимизм, любознательность и стремление к приключениям. Вы будете чувствовать себя более открытыми к новым идеям и готовыми к исследованию чего-то необычного.
0: А вот козерогам необходимо поддерживать позитивный настрой, который и так уже был. Но, друзья, будьте открыты также к неожиданным поворотам событий. Стоит обратить внимание на личное развитие и обучение.
1: Сегодня водолеям стоит проявить целеустремленность и энтузиазм. Это может стать ключом к достижению целей и преодолению препятствий. В целом день предоставляет возможность проявить свою индивидуальность, быть открытыми к новому и наслаждаться динамикой жизни.
0: Что касается рыб, то у вас, друзья, тут там целый план на сегодня. Во-первых, слушайте себя и свою интуицию. Во-вторых, будьте внимательны к своим чувствам, потому что они могут направлять вас определенно туда, куда нужно. Ну а в-третьих, погрузитесь в мир своих страстей и увлечений, потому что именно здесь вы можете обнаружить не только источник удовлетворения, но и вдохновение для новых идей.
1: Ах, как красиво у этих рыб всегда все.
2: Новинка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: вот, друзья, видите, второй день осени, уже тематические треки у нас. Вовремя, да?
1: Ну, а почему нет? Слушай, на самом деле, очень добрая песня о знакомстве, о любви, о развитии отношений. Все это случилось с осенью. Поэтому пускай просто у каждого будет именно такая осень.
0: Какао хочется под этот трек. С зефирками. Ну, я не знаю. У меня все, что грустно, и осень почему-то ассоциируется с пледом и какао. Вот какой повод, не возьми.
1: Я не знаю, не могу тебя поддержать, а вот погулять где-нибудь по пляжу сейчас было бы хорошо.
0: Ой, да, скоро это, фотосессия в Листве, не забывайте.
2: Начинается новый сезон.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Сделка на 2 миллиона в Витебске продана логистическая площадка крупнейшего дилера предприятия «Ликпрома». УАО «Доломит» обязуется поставить аграриям 6 миллионов тонн доломитовой муки до 2030 года. МЛ «Витебск» подарил накануне праздник воспитанникам Сенинского детского дома. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Друзья, через несколько музыкальных минут будем наворачивать наши автоприветы и поднимать свое утреннее настроение. Себе, да и не только.
1: Поэтому не нужно смотреть на пасмурную погоду, лучше смотрите по сторонам и уже заблаговременно готовьтесь к нашей рубрике. Смотрите, ищите номера автомобилей, они скоро пригодятся.
2: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: что же еще нам надо там пели, но у
1: чтобы
0: девушки...
1: Чтобы рассосалась пробка на Фрунзе.
0: Ага.
1: Подойдет хорошо. Такой ответ?
0: Хорошо, зашла, хорошо. Явно тебе выписывают спасибо водители как раз-таки на Фрунзе. Что еще?
1: Ну давай, это моя аффирмация будет на сегодня, потому что пока действительно Фрунзе перегружена не слабенько так. На протяжении фактически всей улицы в одну сторону и в другую. Встречаются где-то по центру.
0: Напоминаю, мост Баумана открыт, поэтому, если что, можете сокращать по нему свое расстояние.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: также будем напоминать, что если вы сейчас как раз-таки на светофорах или в пробках находитесь, да или просто в местах остановок стоянок на каких-то придворовых территориях, смотрите по сторонам, какие автомобили рядом с вами находятся, и присылайте их номера к нам в наши мессенджеры.
1: Вайбер, Телеграм, 707-1-071. Лень прописывать, можно фотографировать, тоже определенно это все дело подходит. А еще смотрите по сторонам, потому что, друзья, сегодня 2 сентября, вокруг дети.
0: Да.
1: Включайте ближний свет фар, дневные ходовые огни, в общем, включайте все, что только можно, дабы избежать каких-то неурядиц. Ну, а что касается приветов, конечно же, мы их ждем, но в особенности мы ждем приветы с цифрой какой?
0: С цифрой? Ну, пускай будет, я не знаю. Ну, так, что это? Единичка у нас была, нолик был, давай что-то не туда,
1: были.
0: Не туда. Да я понимаю, по несколько раз, но конкретно сегодня...
1: 7.
0: Давай семерочку, отлично, отличное число, отличная цифра, поэтому погнали. Цифры 7, друзья, внимательно смотрим и ловим номера. Вот, пожалуйста, ждем.
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». 91,2.

0: что с началом нового учебного года и новые лица на волне радио Витебск прилетают, и мы этому несказанно рады. Друзья, ждем ваших смс. Ловите автомобильные номера, присылайте их номерные знаки в Viber, Telegram 7071071. Свой номер можете указать. Ну и, конечно, ловим цифру 7 сегодня предельно внимательно.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От «А» до «Авто».
5: И погнали передавать ваш автопривет. И вот Александр нам пишет: доброе пасмурное утро, город. Середина недели, еще немного и выходные. 6 сентября едем на полумарафон. А что на полу? На целый не хватило.
6: Я не знаю, это название.
5: Ну, конечно, понимаю, естественно. Привет и всем водителю авто Volkswagen 0715 от авто Hyundai 4601. Отличного дня.
6: Так, а Алекс нам сообщает важную информацию, говорит: черемушки, коллапс. Это, в принципе, все, что он успел написать, потому что... Возможно, потом было не до этого.
5: Возможно.
6: Есть еще привет от Елены. Она желает доброго утра от черного Hyundai 1090 на Замковой, Рено 0013. Электрички 896, Мерседесу 7535. Привет любимому мужу Андрею, Вадиму на МАЗе 1369. Нам с тобой всем отличного настроения и позитива.
5: Андрей присоединяется, говорит: 4547, КН2, черный Рено. Привет и хорошего дня. А Настя говорит: всем доброе утро, хорошего дня. От Лада Приора 5527. Встретила Лада Веста 0560 и Опель 1275.
6: А я вот, к сожалению, не вижу имени человека, но знаю...

0: нас Рено. Вам привет, Атоли.
1: Так, кто у нас дальше на линии? Вадим говорит, доброе утро. Привет, Елене Андреевне, Hyundai 1090, Сава Хова. А также нам сюда. Всем отличного дня и настроения. Что касаемо номерных знаков, Ford 7182. Вам привет улетает.
0: Так, Дима передает привет от Газельки маршрутному таксисту номер 26 с номерами 7034. А Миша говорит, привет, Костя, на Эспейсе. Зачем ехать на работу, если можно на рыбалку? Всем хорошего настроения.
1: Как замечательно, какое предложение прекрасное.
0: Мне кажется, это, знаешь, кто-то просто вот или Миша, или Костя, они действительно кто-то на рыбалку, а кто-то на работу.
1: Ну и хорошо, разделять тоже надо уметь. Доброе утро, радио Витебск, всем привет-привет. Желаю меньше пробок по утрам, пишет Леся, говорит, привет от серебристого Рено 1676 для Шевроле 0957, а также Алексей присоединяется, говорит, Citroen, привет от Jumpy 1371. Ох ты, здесь еще какой-то автомобиль, да что ж такое. Вот, не знаю, даже номерных опознавательных.
0: Я тоже такую марку
1: каких-то
0: не знаю.
1: Первый раз вижу 1777 EM2, беленькая, очень красивая.
0: Красивая машина. Мы загуглим это дело, что это такое. Так, Саша у нас объявляется. Желаю всем доброго утра. Передает привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене Андрею. Сави, нам с тобой, а поймал он у нас. Так, Nissan 98-15. Также есть и еще один Александр. Он передает привет и определенно в Устье от Газели. Сзади, говорит, Volkswagen с номерами 63-37.
1: Устье. Красивое название местного расположения. Виталий говорит, привет, Peugeot 7970. Вот. И цифры с вами наловили. И привет, и все-все-все.
0: Вау, сегодня многовато.
1: Ну и хорошо. Да будет так каждый день, каждое утро. Все по будням. Здесь, с 7 до 11. Мы, Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Все, мы в следующий час.
2: Это слушает весь мир. We'll be right back.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске продан оптово-розничный склад УАО «Белтекс» почти за 2 миллиона рублей, сообщает издание «Витебичи». На аукцион зарегистрировался единственный участник, который выкупил комплекс складской недвижимости по начальной цене, увеличенной на 5%. Имущество расположено на земельном участке размером около 1,5 гектара по улице Лазо, 117. По соседству находится Витебская таможня. В состав лота включено 4 объекта недвижимости общей площадью более 4000 квадратных метров. Есть обременение 11 договоров аренды, из которых примерно треть истекает уже в этом году. УАО «Оптово-логистический центр «Белтекс» входит в состав концерна «Беллегпром» и является крупнейшим поставщиком тканей и текстильных изделий ведущих белорусских производителей легкой промышленности для оптовой и розничной торговли. ПАО «Доломит» обязуется за 4 года поставить аграриям 6 миллионов тонн доломитовой муки для известкования кислых почв. При этом ежегодно объем государственного заказа вырастет до 1,5 миллионов тонн, пишут «Витебичи». Объем ежегодной поставки доломитовой муки для нужд агропромышленного комплекса в 2027-30 годах определены постановлением Совета министров, подписанным 17 августа. Обеспечить выполнение госзаказа УАО «Доломит» сможет во многом благодаря именно проводимой комплексной модернизации. Сейчас предприятие входит в завершающую стадию очередного ее этапа – проведение пусконаладочных работ на обновленной третьей технологической линии цеха номер 7. Поэтапная реализация проектов позволит в ближайшем будущем обеспечить выпуск около 3 миллионов тонн продукции непосредственно на новом производственном оборудовании, а их оснащение инновационными системами фильтрации сократит выбросы в атмосферу. Накануне вечером руководство, тренерский штаб и футболисты МЛ «Витебск» посетили Осенинский детский дом, пишут «Витебские вести». По неизменной традиции подобных мероприятий в программе было душевное общение спортсменов с детишками и подарки. Гости подарили учреждению сертификат на 8700 рублей на покупку площадки для воркаута. Директор МЛ «Витебск» Виктор Фаустович подчеркнул, что появление этой площадки даст еще больше возможностей для занятий спортом воспитанникам детского дома. Напомним, следующий матч МЛ «Витебск» проведет сегодня в Витебске. В перенесенной игре первенства страны чемпионы Беларуси на ЦСКА сыграют с Белшиной и с Бобруйска. Начало 18:30. К слову, на матче можно будет обзавестись верным другом из приюта для бездомных животных «Макслай». Его представители расскажут об уходе за животными и помогут оформить все необходимые документы, чтобы забрать с собой прямо с ЦСКА песика или котенка. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Наткнулась я на одну интересную новость. И знаете, что интересно мнение абсолютно всех и каждого, потому что звучит там заголовок следующим образом. Ученые доказали, работа до 10 утра – это пытка для тела и мозга. Вопрос к ученым, что ли, наверное, больше, потому что вроде бы всю жизнь все работали, а тут появляются вот такие нюансы.
2: Да, оказывается, не всю жизнь работали, а всю жизнь пытали тех, кто работает в это время.
1: Но они пытаются объяснять, что мозг до 8-9 утра буквально в прямом смысле спит, потому что так заложено нашим организмом. В общем-то, мелатонин не прекращает выделяться, соответственно, гормон сна к нам поступает, а мы его пытаемся задавить кофейным кортизолом, если можно это так назвать.
2: Ну и получается, что тогда взятки гладкие из тех, кто вот первый час, у кого первый час уходит абсолютно на раскачку. Я прекрасно понимаю, потому что сам иногда первый час, ну вот просто на каком-то автоматическом режиме вывозит организм, а потом уже, да, чувствуешь какой-то прилив и бодрости, и силы, и просыпаешься.
1: Ну вот видишь, я не успела договорить, а ты это все воспринял на свой счет, а тут указывается, что в основном влияет это на молодежь до 25 лет. Поэтому не прокатило. Нет, ну ладно, в целом относится, да, ко всем и каждому, но все-таки вот у молодежи с этим посложнее, им надо спать подольше, говорится.
2: Вот как раз-таки еще несколько приветов прилетели к нам, это для JetTour X90 2317 от Ксюши, и Сава передает 2152 от Ховы. Всем привет, с трассы Витебск-Полоск. Тоже, оказывается, видишь, не долетели приветики. Сейчас прилетели, все в порядке.
1: Загружаемся как раз.
2: Загружаемся, прогружаемся вместе с «Разбудит шоу».
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: пути. Проспали!
1: Итак, друзья, я нашел новость, которая звучит буквально следующим образом. Вот если раньше инвестировали в искусственный интеллект, в золото кто-то в акции, например, да, сейчас финансируют в лысых, а точнее в лысину. Да, между прочим, инвесторы массово вкладывают миллиарды в средства от облысения, представляешь?
2: Нет, ну это не в лысину, это в отсутствие лысины, попрошу заметить, а то, знаешь, я даже не уверена была, что мне есть что ответить, потому что думаю, ну, как бы полысеть самому вроде не сложно.
1: Вот совершенно недавно все вкладывали в Оземпик вот этот вот, да, который набрал популярность, и теперь вкладывают миллиарды в средства по борьбе с облысением. Рынок огромен. Пересадки волос стоят сотни тысяч, а существенные средства имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому все миллиардеры решили скинуться и добавить
2: фонд. Побороть лысину.
1: Побороть, да, чтобы это было безопасно, чтобы это не нарушало ничего, чтобы это было все доступно с годами всем и каждому.
2: Не хотят они быть похожи на Джейсона Стэтхэма, но да. ладно, это дело каждого, конечно. Что касается борьбы с лысинами, у нас, кстати, в Беларуси, где-то там тоже я читала, что не возобновили, а стартовала вот эта пересадка волос.
1: Ну, все.
2: Не знаю, делает ли кто-то, но это интересно.
1: Да, поэтому, друзья, как говорил вот этот вот лысый мужчина из боевиков, лысина для мужиков есть, а волосы и у обычных мужиков есть.
0: С утра пораньше разбудить шоу.
3: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
6: Мама, мама,

0: время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске. 8:25.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама с Днем Независимости. Вооруженные силы США завершили очередную серию ударов по Ирану. В Пекине открыли детский сад для роботов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Ну что, друзья, продолжаем набор в список претендентов нашей игры «Макс Тайм». Уже в пятницу разыграем бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск».
1: Ну а дальше все просто, друзья. Вам нужно первым верно ответить на наш вопрос. Ответы мы принимаем в Viber по номеру 7071071. А вот что касается вопроса, то тут иногда что-то меняется.
0: Да, понадобится вам социальная сеть футбольного клуба «МЛ Витебск». Возможно, вы и так знаете, а возможно, у вас просто быстрый интернет. Так вот, что касается вопроса, внимание. Совсем недавно Сергей Баланович отметил свое день рождения. Сколько ему лет исполнилось? Поехали!
2: Радио Витебск.

0: Ну что?
1: Есть, конечно же, правильный вариант.
0: А я бы сказала, знаешь, вот мы всегда говорим о том, что все ребята молодцы, а сегодня вообще не все. Потому что разбежка возраста, знаете, тут фактически отцы и дети можно написать, судя по количеству вариантов ответа.
1: Да, все верно, друзья. Но, тем не менее, есть у нас люди, которые правильно ответили. Да, их не такое количество, как неправильных, но, тем не менее. Вот Светлана у нас сегодня первая отвечает правильно на поставленный вопрос. Цифра номера заканчивается на 502. 39 лет исполнилось Сергею Балановичу. Молодец, Серега. Желаем удачи капитану, ну, конечно же, и много-много матчей еще отыграть. Привносить свой опыт для молодого поколения, скажем так.
0: Обучать, наставлять, помогать и поддерживать. Ну, а я думала, ты, кстати, скажешь не удачи капитану, а удачи капитальной, что, в принципе, тоже подойдет.
1: Да, абсолютно верно.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Новинка на радио «Витебск».

0: Приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вот так же, как разгоняется данный трек, но только он уже близится к финалу, так и очередной час. Вроде только разогнались, а уже опа, финалочка.
1: А можно сказать, что и очередные школьники также разгоняются, но, по крайней мере, ко 2 сентября уже должны были немножко морально подготовиться, поэтому тут поется про новую религию, тут про новую школьную, пожалуйста.
0: Да, в общем-то, друзья, нужно еще въехать в этот весь коллапс, который происходит с 1 сентября, поэтому вместе с нами в следующий час переходите и вы. Мы вас там очень ждем.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны Ту Лама с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства. По словам белорусского лидера, исторический путь, который прошел независимый Вьетнам, закалил и объединил народ и партию в единое сильное государство. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск придает большое значение партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Президент Беларуси выразил надежду в скором времени обсудить с вьетнамским коллегой приоритетные вопросы белорусско-вьетнамской повестки дня.
1: В мире.
2: Ближний Восток захлестнула очередная волна военной конфронтации между США и Ираном. Американская авиация и беспилотники нанесли массированные удары по объектам вдоль всего южного побережья Ирана, передает Ньюсбай. По заявлению Пентагона, атакованы базы Корпуса Стражи Исламской Революции, радары и ракетные установки. В иранском городе Кохистак ракета попала в жилой дом, где проходила свадьба. 4 человека погибли, десятки ранены. В ответ Иран осуществил залп баллистическими ракетами и дронами по военным базам США в Иордании, Бахрейне и Ираке. Сообщается, что большинство целей перехвачено. Правительство Таиланда утвердило масштабную реформу миграционных правил, которая затронет миллионы путешественников. С 15 сентября Бангкок урезает программу виз по прибытии. Если ранее получать штамп в аэропорту могли граждане 31 страны, то теперь этот формат сохраняется всего для 3 государств – Беларуси, Азербайджана и Сербии. То есть для белорусских путешественников условия остаются прежними. Въезд в королевство будет осуществляться по визе по прибытии сроком до 15 дней. В то же время для граждан 60 других стран, включая Россию, отменяется льготный двухмесячный период. Срок их безвизового нахождения сокращается до 30 дней. В Пекине начал функционировать детский сад для роботов, где исследователи изучают новые методы обучения машин. Об этом сообщила китайская государственная газета Global Times. Издание подчеркивает, что вместо прямой демонстрации каждого действия человеком, ученые стремятся обучать роботов через метод проб и ошибок, используя собственный опыт. Центр был открыт совместно китайской компанией Tashan Technology, известной своими достижениями в области тактильных сенсоров, и исследовательской группой, возглавляемой канадским ученым-информатиком Ричардом Саттоном. Особое внимание здесь направлено на развитие тактильного восприятия и постоянного обучения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: представляешь, тут-то нам радиослушательница Елена напомнила о том, что завтра кое-кто придет. Кое-кто – это он. Это он с песней «Я календарь переверну». И снова 3 сентября. Миша к нам придет, Шафутинский.
1: Да, конечно, однозначно мы с ним сможем поговорить. Ну, по крайней мере, где-то в мыслях однозначно. Ну, а вот подпевать точно сможет каждый.
0: Ой, да. Но как ты думаешь, а сколько раз завтра прозвучит эта песня? По-моему, Михаил Шафутинский вот за одно проигрывание песни в год зарабатывает...
1: Больше, чем мы за всю жизнь, да?
0: Либо так, либо больше, чем за все свои концерты сейчас за год.
1: Ну, я не знаю, но давай будем честны. Ну, как минимум 3 раза, я думаю, однозначно она сыграет, с учетом того, что утром, днем и вечером у нас. Это если мы говорим, а вот сколько раз она сыграет конкретно у каждого, тут есть вопросики.
0: Представляешь, Наташа музыкальный бранч начнет с трека, я календарь переверну.
1: А представляешь, если она кинет это в новинки, в какие-нибудь, в рубрику премьеры, ну а почему нет?
0: Да, вспомним о былом. А можно и такую ей придумать.
1: Отсылка к прошлому.
0: Да. В соцсети так заполнятся 100%, начиная уже со дня сегодняшнего. В общем-то, посмотрим, увидим, как это будет. Но, тем не менее, песня-то классная, а?
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: драться с чайками, мне кажется, это уже, знаешь, верх какого-то безумия.
1: Слушай, видел я в интернете и такое видео, как мужчина дрался с чайкой, она там подлетала, он пытался выписать ей несколько хуков с правой и с левой.
0: Забыл, наверное, рассказать, что это был ты, да?
1: Не я. И, кстати, у меня чайки ни разу не вырвали еду, даже как-то обидно. Потому что у кого из знакомых не спрошу, так да, подлетали там.
0: Невкусно кушаешь, получается.
1: Получается, да. Чайкам не нравится, видимо. Видимо, не полезную еду. Так вот, оказывается, что все мы думали, милые-милые чаечки, да, смешные видео. А эти чаечки за год в Британии украли у людей еды на 171 миллион фунтов стерлингов. Это, чтобы ты понимала, в белорусских 710 миллионов 789 тысяч 424 рубля.
0: Я не знаю, что сказать, потому что, во-первых, я все еще перевариваю эту сумму.
1: Да,
0: а во-вторых,
1: можно.
0: Нет, мне интересно, как это считали.
1: Как считали? Ну, вот такое исследование было проведено, что наблюдали на пляжах, опрашивали людей, крали ли у них чайки и какую еду. То есть высчитывали стоимость еды, да, и потом, исходя из этого, уже подбивали. Так вот, великий индекс жадной чайки. Есть даже вот такое вот официальное название.
0: Вау.
1: Это считается. Чаще всего они воровали у людей fish and cheese, на втором месте сэндвичи, а на третьем мороженое. Вот, представляешь?
0: Ну ладно, с мороженым могу согласиться.
1: Вот вам и чаечки получаются.
0: Ах, как хорошо, что у нас их не так много.
1: В Британию ни ногой.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС.

0: Ай, друзья, а я к вам тоже, не с бандеролькой, но тем не менее с посланием. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Белшиной. 2 сентября, то есть сегодня в 18:30, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь ввела на полгода запрет на вывоз отдельных промышленных товаров. Число погибших в результате наводнений в Непале выросло до 1127. Археологи обнаружили в Чехии аналог Стоунхенджа, построенный примерно 6500 лет назад. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422. Утро на радио Витебск.

0: Nine brown eyes.
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: лови момент.
1: Будем брать и ловить момент этого утра. Вот вместе с вами, вместе, возможно, с кем-нибудь рядом сидящим рядом с вами, либо с чем-то, что вы наблюдаете прямо сейчас своими непосредственно очами.
2: Вау, о, вау,
1: да,
2: вау.
1: Вот так.
2: Я даже не знаю, что добавлять к такому красноречию, понимаешь? Я могу только добавить номер Viber Telegram 7071071. Друзья, берем телефоны в ручки, протираем камеры, дабы фотографии были яркие, сочные, красивые, насыщенные. И фотографируем абсолютно все, что находится вокруг вас. Возможно, утро у вас выдалось каким-нибудь интересным. Вот вы проснулись, открыли глаза, и оказалось, что что-то там, я не знаю, приглянулось вам в комнате. Вы такие, хоп, достали, щелкнули. Присылайте, интересно посмотреть, почему
1: да,
2: нет.
1: Самое.
2: А вдруг вот этот первый момент после пробуждения, он такой был, ну вот, какой-то интересненький.
1: Самое главное, чтобы щелкнули вы на фото, а не щелкнуло что-то у вас в спине, лопатке или коленке. Тем не менее, давайте погнали, полетели, фото!
0: С утра пораньше разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит. За нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
3: Фотоснимки, фотокарточки, рисунки. Я не знаю, как
4: не
3: еще
4: так,
3: назвать.
4: Не так ты начинаешь. Надо было начинать с фразы «Ты огонь, детка». Ну, по крайней мере, Маргарита с нее начала. Там есть фотография крутая. Много-много шариков. Поэтому я предполагаю, что у кого-то, наверное, день рождения. Мне нравятся надписи. Хочешь, твори, что хочешь. Ты огонь, детка. А вот еще одну какую-то не могу разглядеть. Ну, выглядишь на все 100 из 10. Вот. Классные шарики. И если действительно есть такой повод, там почему-то я предполагаю, все-таки день рождения, то мы определенно поздравляем.
3: У кого-то утро точно удалось. А мне сразу в голову лезет опять песня. Ты огонь, я вода, мы слова как ветер. Ну, извините, помню я все эти застольные, не знаю почему.
4: Есть еще часто.
3: Да, есть еще Александр, вон, на кофе-паузе, кофе-брейк у него происходит. Также Светлана нам присылает, слушайте, урожай 2026. Классный урожай у вас.
4: Я смотрю на размер одной помидоры, и она меня пугает почему-то.
3: Томаты уродили, сразу видно. Удобрялись как надо.
4: Ладно, я буду, как всегда, поддерживать Лесю, потому что мотивация – это наше все. Леся уже в спортивном зале, понимаете, вот 9.52, человек тренируется. Поэтому, Лесь, давайте, держитесь, крепитесь, старайтесь. Самое главное, что вы туда доходите.
3: Ну, это супер.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 10 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусское правительство приняло решение ввести на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 1 сентября, которое официально опубликовано сегодня на национальном правовом интернет-портале. Временный запрет направлен на предотвращение необоснованного вывоза продукции и предотвращение дефицита на внутреннем рынке. Всего в перечне товаров, которые попали под запрет, более 120 видов промышленных изделий. Ряд пунктов постановления вступит в действие с 23 сентября этого года. Остальные положения с момента его принятия.
0: В мире.
1: Венгрия вновь заблокировала продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Евроактив со ссылкой на источники, передает Белта. По данным издания, Будапешт выступил против открытия второго и третьего переговорных кластеров. Венгрия объяснила свою позицию необходимостью выполнения Украиной двустороннего соглашения о правах этнических венгров. Для открытия нового кластера требуют согласия всех 27 стран ЕС. Аналогичным образом Венгрия блокировала открытие кластеров в июле. Число жертв мощного оползня в Непале возросло до 1127. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая. Пропавшими без вести числится 4500 человек. Наводнение обрушилось на северный район Непала утром 26 августа. Сильный и быстрый поток воды, грязи и горной породы хлынул в реку Пхотекоши. Он прошел по речному руслу более 70 километров, разрушив расположенные поблизости населенные пункты и затопив большую территорию. Как заявили власти, предварительно ущерб от наводнения может составить как минимум несколько миллиардов долларов. Возле чешского поселка Хлеба археологи обнаружили монументальное круглое сооружение возрастом более 6500 лет, которое примерно на 1000 лет старше английского Стоунхенджа, сообщает газета Билд. Диаметр конструкции около 230 метров. От самого сооружения над поверхностью ничего не сохранилось, однако исследователи нашли следы рва глубиной более 2,5 метров и 12 входов, ведущих к его центру. Их расположение оказалось не случайным и было связано с наблюдениями за движением Солнца и Луны. По мнению ученых, сооружение могло выполнять роль ритуального центра и своеобразного календаря. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛУ «Гидрометом».
0: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Вот смотри, мы с тобой часто слышим свой адрес, фразу из серии «Вы же встаете там с петухами, да, ранние пташки» и все тому подобное, поэтому новость будет соответствующая. Во-первых, изобрели светоотражающие жилеты, в прямом смысле, для кур и петухов.
2: Класс!
1: Вот, короче.
2: Слушай.
1: Ребят, которые первый раз использовали эти жилеты, напугали соседку, и она вызвала полицию, потому что она не понимала, что происходит. На самом деле, лайфхак такой годный, потому что, чтобы не терять своих питомцев, если можно их так назвать, в темное время суток после наступления темноты, то вот надевают эти жилеты, да. Но и суть в том, что они гуляли, никого не трогали. А она подумала, что у нее едет крыша, это светящиеся гномы, вызвала полицию, вызвала скорую. Короче, я уверена, что вечер у нее выдался очень даже забавный.
2: Ой, да, это, слушай, не средство того, чтобы не потерять курочек, а средство против соседей.
1: Средство для инфаркта, знаешь, таблетки вот инфаркта есть там какие-нибудь, ну, на сердечные.
2: Нет,
1: вот
2: ну
1: штуки.
2: Слушай, я как знаю, например, что когда, например, прилетают разные совы или ястребы, курочки разбегаются, прячутся по кустам и так далее, вот жилеты вот здесь пригодились. Светанул так фонариком, опа, отблик, нашел одно.
1: Там даже светить не надо, они прям светятся в темноте, понимаешь? То есть там даже такой гиперподсветки не нужно. Поэтому мне кажется, для тех, у кого есть вот эти все домашние гуси-лебеди, то как раз.
2: Не пригодится. Ай, чем бы как-то не тешились разработчики, лишь бы зарплату получали за что-то.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Ну, тут, друзья, все знают. Действительно, зачем напрягать как-то свои извилины утром, если можно попросить сделать это наш мобильный телефон. Поэтому прямо сейчас мы вам предложим стартовую фразу, а дальше все легко и просто. Вы будете выбирать слова, которые предлагает вам автозаполнение, собирать целое предложение и присылать к нам Viber по номеру 7071071. Дальше мы это все дело зачитываем, вместе с вами смеемся, разбираем, комментируем. Где-то правдиво, где-то не очень, но по сути, чем все это нелепее звучит, тем лучше.
1: Так, сегодня фраза интересна достаточно. Построенная, я уже предвкушаю вот эти вот несуразные и смешные варианты от автозаполнения.
0: Давай,
1: поэтому,
0: давай.
1: Друзья, вводите прямо сейчас. Не дай мне сделать, а дальше троеточие. А дальше пока троеточие.
0: Мне кажется, у меня бы закончилась фраза примерно, знаешь, не дай мне сделать это. Все.
1: Ну, тут уж посмотрим, как оно заработает. Все, через несколько музыкальных зачитаем ваши варианты ваших автозаполнений. Ну, а пока повторяю стартовую фразу. Не дай мне сделать. Поехали.
2: Радио Витебск. В ритме твоего

0: 2029 года.
1: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Давайте смотреть, что получилось с автозаполнением. Фраза сегодняшнего утра и нашей рубрики была такова. «Не дай мне сделать, а дальше троеточие». А дальше продолжала автозаполнение. Вот, пожалуйста, у Леси получилось следующее. «Не дай мне сделать тебе больно, особенно если я хотела сделать как лучше с фантазией, проблемы были поэтому».
1: Так, нет, ну это в принципе вполне себе, потому что, ты знаешь, на самом деле у меня с Лесей похожее автозаполнение. У меня там тоже все было про то, что «не дай мне сделать больно тебе» и все там подобное, поэтому, Леся, я с вами, да, поддержка имеется. Диана говорит: «Не дай мне сделать себе выходной сегодня, чтобы не было никаких сюрпризов, от которых хочется уйти куда-нибудь подальше».
0: Класс.
1: Нет, смотри, я предлагаю Диане убрать просто «не», и получается «дай мне сделать себе выходной», ну и все по тексту.
0: Супер. У Надежды получается «не дай мне сделать это сегодня вечером или завтра утром, я буду находиться на расстоянии».
1: Нормально, нормально. «Не дай мне делать все, что надо будет завтра утром в школу, и я буду спать с тобой в понедельник», пишет нам Андрей.
0: Так, Дмитрий говорит: «Не дай мне сделать нервы, пожалуйста. Пароль от Wi-Fi забыл».
1: Так, мне кажется, тут есть, знаешь, такой скрытый подтекст.
0: Возможно.
1: «Не дай мне сделать, чтобы получить дополнительные сведения», пишет нам Сергей.
0: Я не могу, я увидел от Натальи смс.
1: Ну давай я прочитаю.
0: Давай в конце прочитаем. Ирина нам говорит: «Не дай мне сделать так, чтобы тебе было скучно». Вот, пожалуйста.
1: Ну, знаешь, если Ирина все-таки за веселье, то вот Свет тоже просит, чтобы не давали ей сделать больно тебе.
0: А вот теперь Наталья. Я не могу читать.
1: «Не дай мне сделать в

0: мнению, вашего автозаполнения можете сфотографировать, чтобы такие последствия были.
1: Но тем не менее. Не знаю. Значит, в нужное время, в нужном месте.
0: Возможно. Ой, спасибо за ваше продолжение. Мы улетаем дальше.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола принял решение о снятии ограничений на выступления белорусских спортсменов, тренеров и судей в международных турнирах, сообщили в организации. Это решение было принято в соответствии с рекомендацией МОК. Федерация также сообщили, что в ближайшее время будет проработан план возвращения белорусских и российских национальных сборных и команд к участию в международных состязаниях во всех возрастных категориях. Отмечается, что конкретные решения будут приняты на заседание Центрального совета ФИБА в декабре этого года. Белорусские баскетболисты были отстранены от выступления в международных турнирах с 2022 года. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве завоевала серебряные награды традиционного международного турнира «Кубок нации» в Казани, сообщает Белта. Участие в мужских соревнованиях приняли 6 команд из 4 стран, которые определили лучшую в формате кругового турнира. С 4 победами в 5 турах национальная команда Беларуси заняла 2-е место. Обладателем трофея стала сборная России, набравшая максимально возможные 15 очков. Белорусская молодежка замкнула таблицу, одолев только представителей Самарканда в серии после матча. Бросков. Параллельно в Казани проходил Кубок нации по хоккею на траве среди женщин, на котором белорусские также стали вторыми. 3 молодых белорусских хоккеиста примут участие в лагерях новичков своих команд Национальной хоккейной лиги, сообщили в Федерации хоккея Беларуси. Так, нападающий Егор Бориков и Вадим Мороз поучаствуют в лагере новичков команды «Юта». До недавнего времени оба хоккеиста выступали за Минское «Динамо» в КХЛ, но после окончания сезона подписали контракты с «Мамонтами». Сборы новичков команды пройдут с 11 по 15 сентября. Кроме того, белорусский голкипер Павел Моисеевич вошел в заявку «Вегаса» на лагерь новичков, который пройдут в Сан-Хосе с 12 по 15 сентября. Моисеевич подписал 3-летний контракт новичка с Вегаса Golden Knights в марте этого года. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Мой завтрак».
1: Итак, между прочим, завтрак очень полезно. Не надо его пропускать, говорят одни, говорят другие, что можно, но почему бы не подкрепиться вкусной, классной, сочной пиццей?
2: Мне кажется, это всегда будет вам полезно, ну, по крайней мере, хотя бы для нашего какого-то морального состояния.
1: Да.
2: Мы же все любим вкусное и знаем, что на нас это благотворно влияет. Ну, опять же, по крайней мере, что касается вот менталочки той самой. Ну, а что касается нашей игры, друзья, то для того, чтобы с нами поиграть, нужно дозвониться в студию. Номерам телефонов 60 20 60 60 20 70. Предварительно, конечно, зайдите, пожалуйста, на сайт, посмотрите положение, которое касается нашей игры, дабы не потратить свое время просто так. Есть у нас один вопрос. Нужен от вас правильный ответ. Правильный, значит, самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Ну а что касается вопроса, вот знаете, сейчас у нас такая больная тема. Старт сентября, это вот этот вот весь стресс, нервы, да, там у кого-то сборы в школу, у кого-то первая домашка и все тому подобное. Поэтому вопрос сегодня звучит следующим образом. После какой еды или напитка успокаивается нервная женщина?
1: Ох ты! Как приятно и интересно звучит. Ну, не то, что приятно, что женщина нервничает, а
2: скажи,
1: ответ.
2: Скажи, тебе сразу твой ответ не прокатил бы.
1: Да? Ну ладно, хорошо, тогда давай принимать звонки. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе!
1: Так, после
3: Думаю,
1: чего же?
3: Думаю, что успокоиться можно от шампанского.
2: Так, очень близко, но нет.
1: Близко, но нет. Попробуйте еще раз покрутите этот вариантик. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, после чего успокаивается нервная женщина?
4: Может быть, бокал вина.
1: Так, а вот это уже интересней.
2: А вам помогает?
4: Ну, иногда.
1: Ну, если помогает, то он правильный. Совершенно верно. Поздравляю вас. Вы наша победительница. Как ваше имя?
4: Олеся.
1: Олеся. Очень приятно.
2: Вот Олеся. Видите, Олеся, получается, что все почему-то думают как-то вот так вот. Хотя, мне кажется, сладкое тоже вполне бы подошло, правда?
1: А сладкое с бокальчиком?
4: Да.
2: Так, все, давай не будем об этом. Мы за здоровый образ жизни, поэтому, Олеся, передавайте кому-нибудь привет и поздравления. Может быть, есть какой-то повод.
4: Передаю привет всем родным и близким. И, конечно, радио «Витебск». Спасибо за хорошую игру.
2: Ну, а мы вместе с приветом вам передаем еще и горячую пиццу, потому что однозначно вы забираете ее себе. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Расскажем, где и как вы сможете ее забрать. Друзья, ну а мы, как всегда, слушаем, какие варианты ответа были.
5: Травяной чай.
6: Вино.
5: О, здесь, после полусухого.
6: После алкоголя.
5: Может быть, вино.
7: После обильной.
8: Пускай будет картошка, ромашковый чай.
9: Что-то очень сладкое, пирожное или торт?
5: Торт.
1: Да, картошка с ромашковым чаем тут вообще как это, как лишние составляющие.
2: Ну что, ничего не поделаешь, варианты могут быть разные, поэтому дело такое.
1: Да, наша победительница совершенно права.
0: Твое утро разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
10: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
11: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Хеллоу, говорим и мы вам, друзья, с призывом таковым. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Белшиной. 2 сентября сегодня в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Ай, все, не будем затягивать, друзья. Мы побежали собираться, поэтому встретимся именно там.
0: Да. Передаем эстафетный микрофон для Наташи Буталко. Ну а с вами в эфире, как всегда, были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Все, ребята, всем до завтра. Всем хорошего дня. Всем
1: пока-пока. Всем музыки.
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Вива Вэл. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси стартовал третий сезон республиканской акции «Вместе в будущее», которая объединяет представителей детских и молодежных общественных организаций, активистов Беларуси. Марафон традиционно проходит накануне Дня народного единства и в этом году вновь охватит всю страну, рассказали белта в пресс-службе Беларуси. Идея проекта – показать преемственность поколений не только словами, но и конкретными делами. Участники проходят своеобразный путь общественного взросления от первых шагов в детских организациях до осознанного участия в общественной жизни страны.
1: В мире.
2: В Латвии со 2 сентября по 8 октября проходит комплексное учение по государственной обороне, сообщают латвийские СМИ. Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север». В них примут участие 12 тысяч латвийских военнослужащих и военных стран НАТО, в том числе из Канады, США, Эстонии и Литвы. В Минобороны Латвии заявили, что по всей территории страны запланировано активное перемещение военной техники по дорогам общего пользования, полеты военной авиации, в том числе на малой высоте, боевые стрельбы на территории полигонов. 16 человек погибли, 28 пострадали в результате ДТП с автобусом на юге Синайского полуострова в Египте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти. Авария произошла на дороге Дахаб-Нувейба. Пострадавших доставили в больницу. О причинах аварии не сообщается. Полиция ведет расследование. Южный Синай является популярным туристическим районом. Здесь расположены курорты на побережье Красного моря, которые привлекают туристов возможностями для дайвинга и снуркелинга. В Кыргызстане продолжаются всемирные игры кочевников, в которых принимают участие белорусы. Накануне стартовала спортивная программа игр, уже было разыграно несколько комплектов медалей. Соревновались в виде спорта куреш, это национальная борьба, лучших определили по олимпийской системе на протяжении всего дня. Накануне организаторы игр пообщались с журналистами. Среди прочего была озвучена информация о том, что Олимпиаду степей в этом году посетят около 200 тысяч человек, включая туристов, а ожидаемая выручка может достигнуть 120 миллионов долларов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, все вчера из вас отметили День знаний, каждый по-своему, что школьники, что студенты, что даже их родители. И теперь, как говорится, настала пора с новыми силами врываться в учебный год. Я думаю, что у многих сейчас, сентябрь месяц, это будет время для какой-то раскачки и привыкания к новому режиму. А вот как раз-таки у нас здесь и сейчас уже экватор трудовой недели. И я думаю, что многие из вас уже давно влились в тот самый рабочий процесс, а значит, все идет как по маслу. Но, тем не менее, чтобы работалось вам как-то сегодня легче и смена проходила дело незаметнее, лишним не будет настроить свой гаджет или приемник на любимую волну Радио Витебск. Здесь 24/7 играет самая топовая музыка. Ну а вот как раз-таки с 11 до 15 хитами буду угощать вас я, Наташа Баталка, как слышите уже в эфире. Всем привет, давайте бранчевать новый день вместе.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, севок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск» 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Сейчас, девчонки и мальчишки, все мы немножечко разогрелись с вами под музыкальную работу Best Bud от нашего талантливого белорусского диджея Ведды. А сейчас в эфире «Любимой волны» нам станет с вами еще жарче, потому что настала пора запускать сюда очередную музыкальную новинку, которую мы не только будем вместе слушать, но, естественно, в дальнейшем будем ее и оценивать. Сегодня к нам сюда в гости заглянут известные ребята. Это Сони Фадера и Бекки Хилл. Первый известный австралийский диджей, музыкальный продюсер, пишет музыку в жанре хаус, несмотря на то, что парень родился в Австралии, уже давно переехал в Лондон, там проживает и творит. Как раз-таки для нас музыку начинал с увлечения хип-хопом, но позже переключился на электронную музыку после знакомства с творчеством чикагского хаус-исполнителя Дерека Картера. На самом деле треки и ремиксы у Сони Фадеры набирают миллионы прослушиваний по всему миру, что неудивительно, потому что создает он действительно классную музыку и сам частенечко выступает на крупных фестивалях и площадках. На его счету много танцевальных работ, которые часто крутятся на различных радиостанциях, включая нашу. И вот сегодня у нас будет плюс один в копилочку. Как вы догадались, Сони Фадера, естественно, здесь поработал над звуком. А вот вокал мы услышим девушки по имени Бекки Хилл. Вот знаете, в музыкальном мире очень часто называют, что у Элли Голдинг, вот у такой певицы, гипнотический какой-то вокал, который очень подходит под диджейские саунды, так я готова поспорить. Мне кажется, у Бекки Хилл он ничуть не хуже. Это британская певица и автор песен. Прославилась она, кстати, после участия в первом сезоне шоу «Голос» в своей стране, исполнив песню «Ordinary People» Джона Ледженда, и потом присоединилась к команде известной певицы Джесси Джей. Она у нее там была наставником, но тем не менее Бекки Хилл до финала шоу не дошла, но это дало ей старт для дальнейшего развития. Мы на самом деле Бекки Хилл уже давно знаем, она тоже любит посотрудничать с диджеем, у нее есть как сольные треки, так и совместные какие-то работы. Так вот, сегодня мы будем оценивать бранч-премьеру под названием «Say Something», что в переводе означает «скажи мне что-то». Не знаю, станет эта песня хитом или нет, но тем не менее по звучанию получилась такая лайтовая танцевалочка, а вот по смыслу нам поют о проблемах в общении и эмоциональном отчуждении в отношениях. Так сказать, лирическая героиня переживает из-за того, что партнер закрывается в себе и избегает каких-то разговоров, а все мы знаем, что в отношениях очень важно уметь друг друга слушать и слышать, и когда есть какие-то проблемы, лучше всего все это дело проговаривать, тогда уверен, будет счастливые у вас отношения и счастливый брак, так что принимайте информацию к сведению. Ну и давайте ловить новинку уже в эфире, а после прослушивания активно за нее голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что платформа Netflix выпустит документальный сериал об актере Мэттью Перри. Режиссером выступит Мари Робертсон. А вот сам сериал получит название «История Мэттью Перри» и будет состоять из трех частей. Для ленты используют интервью актера с сестрой, а также интервью с его лучшими друзьями. Напомним, что Перри не стало в 2023 году при странных обстоятельствах. Ему, кстати, на тот момент было 54 года. Ну а Тим Кук ушел в отставку с поста главы Apple после 15 лет руководства. А теперь в его жизни новый этап. Он станет исполнительным председателем совета директоров. Стоит отметить, что Тим Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011. Он пришел работать в организацию в марте 1998 года в качестве старшего вице-президента по мировым операциям. Что касается музыки, то Майли Сайрус опубликовала первый тизер в поддержку своего грядущего альбома «Best Persuade», релиз которого состоится 18 сентября. Также певица анонсировала два сольных концерта в Лос-Анджелесе. Выступления пройдут 16 и 18 октября этого года. Ну а вот исполнитель Шон Мендес подогрел слухи о помолвке со своей возлюбленной Бруной Маркизини. В одном из интервью он поделился, что уже давно оборудовал в Бразилии студию и начал там работать над новым альбомом. Правда, при этом о планах постоянно жить в стране певец не упоминал. Напомним, что Шон и Бруно придерживаются закрытого образа жизни и стараются не афишировать свои отношения. Да и вообще редко появляются на светских мероприятиях. Впервые публично пара подтвердила свои отношения в соцсетях лишь в прошлом месяце. И в завершении. Селин Дион недавно заметили в Париже перед ее долгожданным возвращением на сцену. Для певицы это одно из первых крупных публичных появлений за последние два года. Артистка вышла к поклонникам у одного отеля, поприветствовала собравшихся и поблагодарила фанатов за поддержку. Появление артистки связано с подготовкой к серии концертов в Париже. Первый из них пройдет 12 сентября. Изначально было запланировано 16 шоу в сентябре и октябре, но из-за высокого спроса к ним добавили еще 10 концертов на май 2027 года. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Беру. Автосалон 7422. Ждем вас по адресу. Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Ах,

0: Не так давно, друзья, в эфире ознакомились с нашей сегодняшней бранч-премьерой под названием «Say Something», что в переводе означает «Скажи что-то». И я рассказывала про смысл песни, говорила вам о том, что в отношениях и в браке нужно уметь друг друга слушать и слышать, и когда у вас появляются какие-то проблемы, лучше всего сесть за стол переговоров, все это дело обсудить, прийти к какому-то общему знаменателю, и, мне кажется, тогда действительно ваши отношения, ваши браки будут счастливыми. Так вот, на тему того самого счастья и нежности, которую нам, кстати, только что подарил в эфире Холиплеем, у меня есть прекрасные новости. Представляете, что узнала? В 26 регионах России власти будут поощрять людей, которые живут в долгом браке. Супруги, которые провели вместе, допустим, полвека, в Москве смогут получить сумму примерно там 30 тысяч российских рублей. Мне кажется, очень даже и неплохо. Если 55 лет вы в браке, то сумма будет около 37 тысяч рублей. А вот если вы уже 70 лет в браке, то сумму вам выплатят 45 тысяч в России. Это, кстати, будет в различных регионах и городах. Я считаю, очень даже неплохо так. Почти как деньги с неба тебе упали. Живешь себе, любишься с партнером в удовольствии, а тебе еще материально вознаграждают. Но на самом деле, если задуматься, все-таки на этом спасибо, но не в деньгах счастье. Есть хорошая фраза в жизни: любовь за деньги не купишь. Так что, ребята, любить свою вторую половинку просто так, от чистого сердца, и пусть ваши отношения и браки будут действительно вечными. А вот мы как раз-таки 24/7 будем тоже рядышком с вами и будем что будни, что выходные дни наполнять классной музыкой. И, кстати, по курсу у нас зарубежный сингл «Let Me Die» называется, Архмака Дэна и Джавани Ричи.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Глядя на часы, девчонки и мальчишки, а там у нас уже 11:56, понимаю, что время на разговоры не остается, так что будем потихонечку финалить стартовый час музыкального бранча. Здесь у нас в скором времени отметится своим творчеством талантливые и красивые девчонки Майли Сайрус и Дуа Липа. Про Майли Сайрус уже сегодня в программе Showtime я вам рассказывала, что этой осенью у нее выйдет новый альбом, так что ждем очередную пластинку, новые синглы, будет нам с вами что слушать и обсуждать. Ну а пока послушаем их совместную работу под названием «Prisoner». Ну а после музыки, как всегда, узнаем от службы информации свежие новости и прогноз погоды. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем прекрасного дня!
1: Музыкальный

0: Ищи настроение. В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина на радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил сегодня журналистам во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой, передает Белта. С дальневосточным регионом у нас неплохие дорожные карты. Фактически все губернаторы, с которыми мы встречаемся в течение последних 2 лет, были в Беларуси, лично посещали наши предприятия, общались с президентом. После этого были подготовлены протоколы поручений, конкретные инвестиционные проекты. Сегодня проходит фактически сверка часов. Дальний Восток бурно развивается, и наша задача сегодня поучаствовать в этих мегапроектах, сказал Дмитрий Крутой.
0: В мире.
1: У главного железнодорожного вокзала Аугсбурга в южной части Германии взорвалась ручная граната. По данным издания Bild, 2 человека получили ранения. Инцидент произошел перед турецким ювелирным магазином в проходе, ведущем к вокзалу. Травмы получили 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек. После взрыва полиция начала обширные поисковые мероприятия в районе вокзала. Служебная собака, обученная находить взрывчатые вещества, среагировала на мусорный бак на территории вокзала. На место вызвали экспертов для проверки подозрений. Объекта. Вокзал закрыт, движение поездов полностью приостановлено. Полиция также оцепила несколько улиц в окрестностях. 2 оппозиционные партии Эстонии, центристская партия и консервативная народная партия, отказались участвовать в голосовании по избранию президента в Рейкьявике в парламенте и выступили за прямые выборы главы государства. Об этом сообщают эстонские СМИ. Центристская партия намерена присутствовать на заседании парламента, однако ее депутаты не будут получать избирательные бюллетени. Депутаты консервативной народной партии, напротив, не войдут в зал заседания Рейкьявике. Перед зданием парламента партия проведет митинг в поддержку прямых выборов. Первый тур выборов президента Эстонии пройдет в Рейкьявике сегодня.
0: Беларуси.
1: В 57 районах страны действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Витебской области ограничения распространяются на Дубровинский, Оршанский и Толучинский районы. Перед выходом в лес рекомендуется проверить актуальную информацию на официальном сайте Министерства лесного хозяйства. Также можно уточнить данные в местных райисполкомах и лесхозяйственных учреждениях. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 18-20 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе.

0: хочет сказать тело таким звездам, как Але Фарбену и Рене Миллер в музыкальной работе Body Talk, мы на самом деле никогда не узнаем, а вот наше тело сейчас, мне кажется, не отказалось бы от каких-либо движений, а лучше даже танцев, ведь повод на самом деле есть. Смотрите, еще пару денечков и начнутся долгожданные выходные. За окном вон солнце, к счастью, выглядывает, на часах у нас полдень, и как раз-таки силы и энергия нас еще не успели покинуть, так что, как там говорят, ноги в руки и погнали, заряжаемся дальше позитивом, на любимой волне Радио Витебск, работаем и бранчуем эту среду вместе, ну и, конечно же, двигаемся в ритме нашего города. Всем очередные приветы!
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Судя по всему, у этой певицы Кати Кейси очень даже разыгрался аппетит, раз она в эфире утверждает в своей песне, что ей вкусно. А если, ребят, у вас та же самая история, то сейчас эту ситуацию будем исправлять. В рамках бранча продолжим угощаться в музыкальном плане. В скором времени на волне послушаем песню «Кухня» от российской группы «Бон с кнопкой». Прямо сейчас для хорошего настроения послушаем сингл зарубежный «Бодрый» «Sorry I'm Here for Someone Else» от Бенсона Буна. Ну а если буквально минуток через 45 вы захотите угостить своих родных и близких каким-то хитом, либо горячим приветом и поздравлением, то милости просим. Не забывайте про наш музыкальный агент. Писать сообщение можно уже здесь и сейчас. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071-071 в вашем распоряжении. Так что пользуйтесь и не благодарите. Всем хорошего настроения.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:23.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Полоцком госуниверситете проходят парламентские чтения, посвященные истокам белорусского народовластия. Два продавца из Витебской области стали победительницами республиканского конкурса «Лучшие по профессии». В Витебской ратуше открылась выставка акварелиста Виталия Черногалова. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: сейчас слушает этот старый хитец под названием SOS от группы «Ля Буш». Хочется спросить, помощь заказывали, вызывали? Надеюсь, что нет. Хочется верить, что у вас, друзья, на самом деле сегодня все прекрасно проходит. Но, тем не менее, на тему помощи в учебном году для своих детей мы сейчас с вами поговорим, с учетом того, что буквально недавно, вчера отмечали 1 сентября, День знаний. Студенты, школьники пошли учиться, и, конечно же, родители сейчас пребывают в небольшом стрессе, и все мамы, папы хотят, чтобы их дети учились на отлично и приносили домой хорошие оценки. Так вот, представляете, что узнала я на эту тему? Буквально недавно на просторах интернета попалась мне как-то одна статья, где проводилось исследование, и там написали, что каждый восьмой родитель платит своим детям за хорошие оценки. Я, как-то честно даже удивилась. Как оказалось, в исследовании вот именно 13% родителей поощряют своих детей как-то финансово. Самым распространенным способом поддержать ребенка, слава богу, пока еще остается обычная похвала, ее выбирают 53% респондентов. 17% балуют детей какой-то любимой едой, сладостями или небольшими подарками, и 7% вручают крупный подарок по итогам четверти или года. Из тех, кто предпочитает все-таки платить своему ребенку за хорошую учебу, они чаще всего, конечно, ориентируются не на какие-то отдельные отметки, а на результаты четверти или года. Хотя есть и те, кто просто вознаграждает за пятерки, независимо от предмета, или даже за, хорошую дисциплину. Если у вас, ребят, есть какие-то фишечки и лайфхаки в этом деле, можете поделиться про них, рассказать в нашем вайбере по номеру 7071-071. Там на эту тему с вами пообщаемся, все обсудим и даже озвучим все это дело в эфире, а вдруг кому-то пригодится из родителей. А пока все вместе продолжим работать. И я тут подумала, какое счастье, что нам за нее все-таки тоже платят те самые деньги-денежки.
1: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Ранч-релиз.
1: Пока в эфире My Dear Friend звучал очередной трек, я подумала, а почему бы нам с вами не познакомиться прямо сейчас с русскоязычной новинкой? И зачем ждать пятницы, когда это можно сделать здесь и сейчас? Нет, не переживайте, в пятницу у нас, конечно же, будет очередная бранч-премьера, но, тем не менее, мы сейчас с вами будем слушать очень хорошую, прекрасную, такую приятную мелодичную композицию под названием «Журавли» от российских звезд Клавы Коки и Джонни. Эти ребята, талантливые артисты, решили в конце лета этого года, так сказать, объединить свои творческие силы и создали на время небольшой творческий дуэт. И мне кажется, у них неплохо это получилось. В общем, выпустили они песню. Получилась такая светлая романтическая композиция о любви, где голоса артистов соединяются в искренний диалог двух людей, которые выбирают друг друга, несмотря ни на что. Ну и на самом деле в песне современная русская музыка сочетается с тонкой лирикой и атмосферным звучанием. Мне кажется, что Клава Кока и Джонни в эту песню вложили всю свою душу и какие-то свои внутренние ощущения. Благо у Клавы Коки личная жизнь бьет ключом. Девушка долгое время была волчицей-одиночкой. Вот как раз-таки летом в этом году вышла за Диму Масленникова замуж за своего лучшего друга, с которым 10 лет просто дружила. Вот так вот бывает. Дружишь с парнем, часто встречаешься, живешь практически бок о бок. И вот, пожалуйста, романтика торжествовала. Мы, на самом деле, за певицу только рады, ну а насколько знаю, все-таки Джонни еще никогда не был женат. Холостяк, девчонки, он. Так что, если этот парень вам нравится не только песнями, но и внешностью, то у вас есть все шансы. Вполне возможно, Джонни кому-то свое сердечко подарит. Мы в любом случае желаем ему найти свою вторую половинку, потому что, мне кажется, любовь — это самое прекрасное чувство на земле. И вот как раз-таки наша новинка под названием «Журавли» про это прекрасное чувство. Кстати, на просторах интернета на тему этой песни есть уже клип у ребят. Кому интересно, можно будет посмотреть, но мы лучше сейчас в эфире послушаем ту самую песню.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Полоцк в очередной раз подтвердил свой статус исторического, культурного и духовного центра страны. В стенах ПГУ имени Ефросини Полоцкой проходят парламентские чтения, посвященные истокам белорусского народа власти, пишут Витебские вести. В мероприятии принимает участие депутаты Палаты представителей во главе с Игорем Сергеенко, помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич, зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда, ученые, студенты. С приветственным словом выступил Игорь Сергеенко. Фундаментальный характер дискуссии зад для выступления ведущих историков страны, парламентариев Игоря Марзлюка, Вячеслава Даниловича, Вадима Гигина и проректора ПГУ Олеси Корсак. От Полоцкого Веча и Сейма ВКЛ до работы в Госдуме Российской империи. Спикеры по полочкам разложили эволюцию белорусского парламентаризма, отвечая на вопросы аудитории. Две представительницы потребкооперации Витебщины вошли в число победительниц отраслевого республиканского конкурса «Лучшие по профессии». Продавец полоцкого рынка областного центра Ирина Булкина заняла первое место среди продавцов непродовольственных товаров, а ее коллега Юлия Ромашевская, работающая в магазине «Про запас» в Ушачах, стала третьей в этой же номинации, сообщают Витебские вести. В финале, который проходил в Светлогорске, в Гомельской области, соревновались 24 лучших продавца страны, которые успешно преодолели отборочные туры в своих регионах. Программа включала 5 этапов, которые позволили всесторонне оценить мастерство конкурсантов. Областная команда Витебщины набрала максимальное количество баллов на одном из них – выкладка и презентация товаров. Красоты бескрайних просторов России и живописных гор Кавказа представлены в Витебской ратуше на выставке известного акварелиста, члена Союза художников России, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусства и Международной академии культуры и искусства Виталия Черногалова. Художник родом из Беларуси, учился в Могилеве, посещал мастерскую Заира Азгура в Минске, затем окончил Суздальское реставрационное училище и много лет принимал участие в восстановлении памятников, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но акварель всегда была на особом месте в творчестве Виталия. Занимаясь реставрационными работами, он брал с собой краски и запечатлевал пейзажи, архитектурные памятники. Последние 25 лет художник полностью посвятил живописи на воде. Все представленные на выставке работы созданы на пленерах во время путешествий по стране. Стоит отметить, что художник входит в число 50 лучших акварелистов мира. В Витебске это первая экспозиция мастера. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный и западный 4,9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 18-20 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: момент.
1: Если вы помните, друзья, буквально недавно, в прошлом музыкальном, я говорила вам про одно исследование, которое провели в России. Там выявили, что каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. И я спрашивала вашего мнения и даже говорила, что вы можете поделиться какими-то своими лайфхаками и фишечками на эту тему, как вы мотивируете и поощряете своего ребенка за хорошую учебу. И очень приятно, что некоторые наши слушатели как раз-таки поддержали эту беседу и отметились. Вот Сережа написал, у него в детстве было так. Или учи, или будет тебе, так сказать, накажут тебя ремнем и поставят в угол. Мне кажется, этот метод воспитания был у многих кнут и пряник, и мне кажется, он действительно рабочий. А потом Сережа добавил, что когда стали ребята уже постарше, вот в ПТУ учились, так сказать, ломали линейки. Ну, судя по всему, преподаватели пытались просто как бы стукнуть, и этот предмет ломался, но здесь на самом деле все уже гораздо было более юморной на самом деле теме. Но, тем не менее, сообщение написала нам еще и Леся. Вот в первом-третьем классе просто хвалили. Сейчас 4-6 класс поощряем за старания, проявленный интерес и, конечно же, смотрим, как справляется со сложностями. И после успешного окончания года тогда собирает друзей, например, в какой-то развлекательный центр. Просто за оценки не платим денежку, результата как такового не будет, проверяли. Лесь, я с вами полностью согласна. Мне кажется, все-таки за хорошие оценки еще и платить, но это как-то уже перебор. Мы в свое время все-таки учились просто так, и причем хорошо. Пойдут на работу, будут сами зарабатывать, а вот как раз таки такой вариант, как за хорошие отметки в конце четверти куда-то отвезти или съездить в какую-то интересную локацию и классно провести время с друзьями либо семьей, мне кажется, это на самом деле здорово. В общем, ребят, если вы хотите тоже чем-то поделиться на эту тему, пишите в наши мессенджеры, тем более здесь и сейчас мы там активно будем общаться, ведь на волне Радио Витебск начинает свою работу поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что приветы, поздравления, признание в любви и любимые хиты можно отправлять в Viber или Telegram по номеру 7 071 071. Мы начинаем.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Не знаю, почему так происходит, но когда слышу в эфире эту песню «Милаша» от белорусской певицы Стаси Корсак, то сразу вспоминаю известную российскую блогершу Маш Милаш. Ну вот такие вот у меня какие-то странные ассоциации. В любом случае, друзья, сейчас заглянем в наши мессенджеры и посмотрим, кого вы в этот второй по счету осенний денек решили тоже вспомнить. Радио Витебск, передайте привет из Гродно нашему любимому папуле Диме. Мы тебя очень любим и ждем. Мама говорит, что ты лучший. Твои звездочки Амалюшка и Василинка написали. Так, есть еще вот такое вот сообщение. Добрый день, передайте большой привет строительной бригаде ОАО «Витебск Облавтотранс». Ребята, вы лучшие, написал Алексей. А также Маша передает привет всем радиослушателям и по возможности попросила поставить в эфир новую песню у Сережи Лазарева. Называется она «Как дети». Хорошая песня, да и Сережка Лазарев на самом деле прекраснейший парень, так что слушаем с удовольствием. Музыка.

0: еще. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: только что в нашем FM-пространстве прозвучал классный диджейский саунд, один из моих любимых, I Got You, от талантливого белоруса Тимошенко. Кстати, вчера с этим парнем выходили в рамках бранча в прямой эфир и премьерили его новую музыкальную работу. Было достаточно такое интересное интервью. Кто слушал, молодец. Ну, а кто не слушал, увы и ах, сказать мне больше нечего. Но, тем не менее, сейчас буду говорить на самом деле много, потому что наши мессенджеры заполнены большим количеством сообщений, и давайте будем дальше их озвучивать. Лена пишет: «Добрый день, Радио Витебск. Всем слушателям прекрасного настроения и позитива. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру, Вадиму. Вам, Наташ, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Если получится, поставьте, пожалуйста, газ от Зиверт. Погазуем, Лена, обязательно, так что не переживайте. Добрый день, ведущие Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрейке. Замечательного тебе дня, прекрасного самочувствия, бодрости, сияющей улыбки и неугасающей энергии в труде и в спорте, чтобы никакая погода не испортила твое настроение. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю и скучаю. Твоя любящая бабуля Люба написала. А также есть у нас здесь поздравленницы. Добрый день, наш любимый Радио Витебск. Сегодня отмечает свое 15-летие обувное предприятие «Сакфит», во главе которого стоят Пыльские Дмитрий Петрович и Светлана Георгиевна. Поздравляем вас с днем рождения предприятия и желаем всего самого-самого наилучшего и исполнения всех желаний. Ну, мы тоже поздравляем, так сказать, с таким событием и желаем предприятию только процветать, ну и, конечно же, приносить хороший доход, что немаловажно. Ну и, друзья, сейчас возвращаемся как раз-таки к нашему эфирному плейлисту и будем разбавлять его вашими музыкальными заявками.
1: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко принял с докладами премьера, министра сельского хозяйства, губернаторов Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Венгрия требует от ЕС компенсации за выплату штрафа в 1 миллион евро в день за отказ принять мигрантов. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила спортсменов из Беларуси и России к стартам в нейтральном статусе. В начале следующего часа об этом и другом.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск.

0: агент.
1: На часах 13.34, а на волне радио Витебск свою трудовую деятельность продолжает классная поздравительная программа «Музыкальный агент». Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. А я готова почитать очередную порцию сообщений. Пишет Катюшка. Добрый день, любимое радио. Желаю вашей команде хорошего дня и прекрасного настроения, несмотря на такую погоду. А мне кажется, погода очень даже и ничего. И, Катюш, спасибо за такие прекрасные слова в наш адрес. Вашу музыкальную заявку вижу. Просмотрим в ближайшем будущем. Если найдем, обязательно поставим. Но здесь, как бы пока гарантировать ничего не могу. Так, есть у нас сообщение такого плана. Здравствуйте, любимая радио Витебск. Поздравьте, пожалуйста, Дюбкина Сергея Николаевича с днем рождения. Наш любимый, самый смелый, добрый и сильный, наш обожаемый, наш замечательный, наш самый лучший муж и папочка. Желаем тебе здоровья и сил, чтобы хватило настойчивости и терпения добиться огромного и стабильного успеха. Желаем всегда верить в себя и нашу семью, которая всегда будет твоей опорой и поддержкой. Пускай судьба будет благосклонна к тебе и позволит пройти самым легким путем к намеченным целям. Очень тебя любим. С днем рождения от любящей жены Кати и дочерей Ангелины, Киры и Виктории. Ну ничего себе у папы! Какой дома цветник прекрасный-то! Мы имениннику тоже желаем всего самого наилучшего. И зачитаем сообщение сейчас от Андрея. Привет, радио Витебск. Наташа, привет. 2 сентября на улице. Хотелось бы солнышко, но, увы, его нет. Так, опять грустим из-за погоды. Ребят, что я вам в эфире говорю? Погода — это вообще все временно. Радуемся прекрасному денечку, независимо от того, есть солнце или нет. Тем не менее, я вон вижу на небе не только тучи, но и кусочек голубого неба. И солнышко, кстати, недавно было. Так что уверена, все впереди. Иду дальше по тексту. Надеюсь, оно просто отсыпается, чтобы в дальнейшем нас радовать на протяжении всей осени. Вчера вы нам, Наташ, поставили песню про школу. А сегодня давайте послушаем музыкальную композицию о наступившей поре года осени. Выбор за вами. Надеюсь, что вы, как и всегда, справитесь с этой задачкой на отлично. Классной маленькой пятницы всем. Андрей, спасибо огромное, что заметили, что я справляюсь на отлично. Мне кажется, я уже 5 с плюсом однозначно давно в эфире заработала, но тем не менее от аппетитного вкусного пирожка в обеденный перерыв я тоже не откажусь, но это так, конечно, не намек, тем не менее небольшая шутка, но в данном случае продолжаем справляться с заданиями. Конечно же, нашла я классную песню, называется она «Осень» от группы «Лицей», и уверена, сейчас все немножечко поностальгируют и получат удовольствие от этой пары года, ну и, конечно, от этой песни. Музыкальный

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Наш талантливый белорусский диджей Веда только что подарил в эфире свой зажигательный саунд Second Chances и напомнил о том, что у каждого из нас есть в этой жизни второй шанс. Главное его не пропустить, так сказать. А я напомню, глядя на часы, что у нас уже раз полдня позади рабочего, то как раз-таки пора открывать второе дыхание, чтобы доработать свою рабочую смену уже нормально до конца. Но хорошая музыка будет в помощь. А еще сейчас в помощь будут все ваши приветы и поздравления, которые мы и дальше продолжим озвучивать. Коллектив «Прудинки» поздравляет Лобковского Алексея Владимировича с днем рождения. Желаем безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а жизнь дарит яркие и незабываемые моменты всего самого наилучшего. У нас прилетело ответное сообщение от Сергея. Я так понимаю, его девчонки, красотки, мама и дочушки поздравляли недавно. Вот что он написал. Спасибо большое моей любимой жене Екатерине и дочерям Ангелине, Кире, Вике. Я вас очень люблю. И есть еще одна приятность. Хочу передать пожелание сына Даника. Папа, прими пару строк от меня. Желаю тебе я хорошего дня. Пускай свой привет тебе солнце пришлет. И пусть непременно во всем повезет. И точно хочу, чтобы ты знал, я всегда буду тебя уважать и любить. Папа, даже когда я буду большим. Люблю тебя сильно, обнимаю и скучаю. Вот такие вот слова поддержки прекрасные пролетели любимому отцу. Даник молодец, тоже постарался. Кто хочет к нам присоединиться и порадовать родных и близких, пишите Viber, Telegram 7071-071. Осталось совсем немножечко времени. Ну а в плане музыки возвращаемся сейчас к эфирному плейлисту. Успеем послушать певицу Дашу и ее композицию «Загадала». Ну а прямо сейчас здесь ворвется к нам в FM-пространство талантливая красотка и дюймовочка Сабрина Карпентер со своей музыкальной работой «Tears».
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

Тебя с днем рождения. Я, как твоя старшая дочь, хочу сказать тебе огромное спасибо за твою бесконечную мудрость, терпение и за то, что ты всегда был и остаешься для меня главным примером настоящего мужчины. Мы очень ценим твою поддержку, твой жизненный опыт и то, с каким теплом ты принимаешь нас обоих. Желаем тебе крепкого, богатырского здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. Пусть все твои планы легко воплощаются в жизнь, а дома всегда ждут уют и радость. Мы тебя очень любим и всегда рядом. Мне кажется, ваш папа Сережа сегодня просто растрогался, слушая радио «Витебск», и вполне возможно даже пустил слезу, и это абсолютно нормально, поэтому мы именинника еще раз поздравляем. Так, и Катюша попросила поставить одну музыкальную заявку, заказала она к нам сюда в эфир американского певца, автора и исполнителя и музыкального продюсера по имени Ричард Маркс, который известен проникновенными романтическими балладами, и вот как раз-таки одну из них мы сейчас послушаем. Сингл называется «Now and Forever». Музыка.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Гурлова. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 миллиона гектаров, а также более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил

0: внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
1: Мире.
0: Правительство Венгрии будет добиваться от Европейского Союза компенсации за выплату штрафа в размере 1 миллиона евро в день в связи с отказом выполнять общеевропейские правила в области миграции. Об этом заявил премьер-министр Петер Мазир в соцсети Facebook. Мазир сообщил, что намерен поднять этот вопрос на встрече с главой Евросовета Антонио Коштой, который сегодня вечером прибудет в Будапешт. В июне 2024 года суд ЕС наложил на Венгрию единовременный штраф в размере 200 миллионов евро и обязал ее выплачивать 1 миллион евро. Евро за каждый день просрочки выполнения правил ЕС в области предоставления убежища и миграции и выдворения мигрантов.
1: Новости спорта.
0: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила белорусских и российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу ФИС. На заседании в швейцарском Туне Совет Федерации постановил, что спортсмены и вспомогательный персонал из Беларуси и России могут быть допущены к соревнованиям ФИС при условии подписания ими декларация о нейтралитете. Соблюдение принципов нейтральности будет постоянно контролироваться. Атлеты из обеих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях и без использования национальной символики. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 59%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный. Западные 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: На часах, девчонки и мальчишки, у нас уже послеобеденное время. В эфире Радио Витебск. Прямо сейчас возвращаемся к нашему музыкальному угощению под названием «Бранч». Кто-то недавно плотно перекусил, кто-то за это время успел порадовать своих любимых в поздравительном сегменте, а кто-то, может быть, вовсе не переставал трудиться. В любом случае, скажу одно. Где бы вы сейчас ни находились и что бы вы ни делали, мы будем на самом деле вас и дальше заряжать хорошим настроением, делиться музыкой и мотивировать на новые свершения. Ну а что касается, конечно же, эфирного плейлиста. Предлагаю прямо сейчас по нему пробежаться. В скором времени с вами послушаем Vision Week Сайру. Также белорусский проект Juicy Beat отметится здесь своим творчеством. Ну а прямо сейчас в эфир ворвутся два прекрасных парня, красавчика из группы Hertz.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

сейчас в нашем FM-пространстве звучит та самая российская артистка, которая в своих композициях очень любит пострадать. Я думаю, что вы догадались, речь идет про Анну Асти, ее нашумевший хит по барам. Кстати, если вдруг кто-то не знает, напомню, что певица в этом году, 2026 весной, победила на музыкальной премии «Жара», которая проходила в Москве и обошла своих коллег по цеху, а именно обошла она Джонни, Валерию, Диму Билана, Мари Краймбрери, Сергея Лазарева и, так сказать, получила премию в категории «Альбом года» за свою пластинку «Высшие силы». Так что постаралась она на славу в этом году. Но на самом деле речь долго на ней заострять не будем. Двигаемся дальше. Впереди у нас еще одна зарубежная королева и поп-дива, та самая Мадонна, которая этим летом 2026 года тоже успешно отметилась, выпустила свою пластинку «Confessions 2», и она понравилась очень многим, включая даже музыкальных критиков. И теперь все пророчат тот факт, что Мадонна на будущей премии Грэмми однозначно отхватит очень много тех самых премий. Ну, на самом деле, здесь неудивительно. Мы Мадонне желаем только удачи, так сказать, и той самой победы. Двигаемся дальше, слушаем ее новинку «Bizarre», которую она исполнила с известным диджеем Мартином Гарриксом. Так что не переключайтесь, делайте звук динамиков только громче. Ну и в середине часа, напомню, узнаем краткий выпуск новостей от Татьяны Воронцовой. Так что оставайтесь в нашей компании. Новинка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Парламент Венесуэлы поддержал нефтяное соглашение с США. В Перу объявили чрезвычайное положение из-за риска сильных дождей и наводнений. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ранч-премьера.
1: Только что в эфире прозвучала прекраснейшая музыкальная работа. Очень люблю этот сингл «Take on me». Только что его перепели известный белорусский коллектив под названием «Pop». Но на самом деле, напомню, что сингл «Take on me» принадлежит легендарной норвежской группе «Аха». И эта композиция, насколько мне память не изменяет, была выпущена еще в далеком 1985 году. И какие бы артисты, какие бы группы за эту композицию не брались, у всех на самом деле неплохо получается. В общем, «One Love» этой песни однозначно. Но сейчас, друзья, в рамках рубрики «Бранч-премьера» настало время поговорить про новинки этого года. И будем вспоминать сегодняшний свежачок, с которым мы знакомились на старте программы. Слушали мы сингл «Say Something», что в переводе означает «Скажи мне что-то», а над новинкой потрудился известный австралийский диджей Сони Фадера, который создает, мне кажется, неплохие танцевалочки, а вот вокал здесь свой прекраснейший, я бы сказала, такой необычный, продемонстрировала британская певица и автор песен Бекки Хилл. В общем, тандем у них отличный. Если хотите узнать мое мнение, я положительно однозначно оценила эту музыкальную работу. Песни нам поют о проблемах в общении, эмоциональном отчуждении в отношениях. И, как я уже сегодня рассказывала, лирическая героиня переживает из-за того, что партнер закрывается в себе и избегает разговоров. Надеюсь, в ваших отношениях такого не происходит, потому что все-таки нужно уметь говорить и договариваться на берегу. Тогда будет счастье. В общем, о многом сейчас мы с вами упомянули. Давайте все-таки новинку прослушаем. Вспомним, а потом в телеграм-канал перейдем и посмотрим, как вы за нее проголосовали-то.

0: Ну и что же я могу сказать? Пост уже перед моими глазами. И у нас там, напомню, было три варианта ответов. Как всегда, ваша задача была выбрать нужный для себя. У нас были варианты «годное», «на пару раз» и «не мое». И результат, мне кажется, у нас сегодня потрясающий. 31% слушателей решил, что новинка «годная». 61%, а это ого-го, как много, решил, что «на пару раз». И только 8% проголосовали, что «не мое». И нам поставили под постом еще 2 лайка. За это, ребят, огромнейшее спасибо. Результаты действительно, я думаю, сегодня всех нас порадовали. Кому понравилась эта работа, Say Something, забирайте в свой плейлист и не благодарите. С новой музыкой по доброй традиции мы будем знакомиться, естественно, уже завтра. А сейчас давайте насладимся треком What Would I Do от Джона Ньюмана и музыкального проекта 642.
1: Бранч премьера.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

признаться честно, друзья, я люблю не только музыку послушать, но и обожаю покопаться в текстах песен, поискать там какие-то смыслы и вообще задуматься над названиями синглов. Так вот, прямо сейчас у нас в эфире звучал трек про птицу Феникса от Marshmello и Portugal The Man. Классная, кстати, музыкальная работа у них вышла. Ну и пока у меня была свободная минутка, погуглила я, что птица Феникс-то означает мифологическое существо, которое символизирует вечное обновление, бессмертие и как раз-таки преодоление смерти через преображение. Отталкиваясь от всего вышесказанного, хочу всем нам пожелать долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, того самого обновления на регулярной основе, хорошего настроения, ну и, конечно же, я считаю, классные песни на фоне никогда не будут лишними. Так что мой совет один. Оставайтесь на волне Радио Витебск. Волна работает для вас 24 на 7. Ну а я пойду немножечко отдохну. Услышимся совсем скоро. Напомню, что на связи все это время у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства было детально доложено о проведении полевых работ в северном регионе. Ситуация на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Еще одной темой доклада стала кадровая работа Витебской области. Особый акцент в данном направлении сделан на привлечении и закреплении на рабочих местах молодых специалистов. Для их поддержки разработана

0: специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем.
1: В Беларуси.
0: Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров картофеля, что сопоставимо с прошлым сезоном. Как правило, более 60% второго хлеба выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. Также сельхозпроизводители приступили к уборке овощей. Министр подчеркнул, что уборка ведется в плановом порядке. Контроль и подготовка овощехранилищ к приему урожая.
1: В мире.
0: Правительство Перу объявило чрезвычайное положение в 23 регионах страны в связи с риском сильных дождей и наводнений, вызванных явлением Эль-Ниньо, сообщает агентство Анадолу. Режим чрезвычайного положения будет действовать на протяжении 60 дней. Государственные учреждения и органы местного самоуправления будут принимать срочные превентивные меры против рисков оползней, наводнений и затоплений, которые могут быть вызваны экстремальными осадками. Согласно последнему прогнозу, опубликованному перуанскими властями, существует высокая вероятность того, что нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо достигнет исключительной величины в Перу в период с сентября 26 года по январь 27. В ближайшие годы миллионы жителей Гималайского региона столкнутся с катастрофическим риском ледниковых наводнений. С таким официальным заявлением выступила помощник генерального секретаря ООН Кани Вигнараджа. Поводом для экстренного предупреждения послужило недавнее разрушительное обрушение ледника в Непале, сообщает Reuters. В 2020 году исследователи выявили 47 потенциально опасных ледниковых озер в Непале, Китае и Индии. С тех пор было установлено, что реальное число таких озер значительно выше. Численность населения, находящегося в зоне риска, исчисляется миллионами. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
2: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Сефах зимних культур в Беларуси планируется завершить до 5 октября. Запасы газа в Европе опустились до минимума с 2011 года. В Нью-Йорке убита вице-президент одного из крупнейших банков США. Подробности в начале следующего часа.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сев озимых культур в Беларуси планируется завершить до 5 октября. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Белта. По его словам, зерновой клин убран на 99,8%. Намолочено 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Чуть более 9 миллионов тонн будет в текущем месяце с гречихой и просом. Аграрии приступили к закладке урожая будущего года. Предстоит посеять зерновые культуры на площади 1,5 миллиона гектаров. Юрий Горлов добавил, что первый месяц осени для аграриев один из самых напряженных. Кроме завершения жатвы и сева, нужно убрать овощи и ряд технических культур.
0: В мире.
1: Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала заключение энергетического соглашения с США. Об этом сообщил председатель парламента Хорхе Родригес. В ходе внеочередной сессии мы обсудили жизненно важные для страны вопросы. Единогласно одобрили частичную реформу закона о Верховном суде. Поддержали объявление о двустороннем энергетическом соглашении между Боливарианской республикой Венесуэла и Соединенными Штатами Америки, написал он в социальной сети X. О заключении нефтяной сделки с Венесуэлой президент США Дональд Трамп заявил 28 августа. По его словам, соглашение предусматривает переход под контроль США более 65 миллиардов баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы. Запасы газа в Европе опустились до минимума.

0: минимума с 2011 года, и это всего за месяц до старта отопительного сезона. Отмечается, что в августе отбор топлива подскочил до 5-летнего максимума, а вот закачка упала на 8%. Так, в ЕС сейчас 66% запасов газа от нормы. Эксперты уже говорят о суровой зиме для простых европейцев. В центре Манхэттена убили 32-летнюю Эрин Пиаченти, занимающую пост вице-президента в подразделении по отбору персонала и урегулированию конфликтов в Bank of America, пишет Reuters. Трагедия произошла 31 августа около 16 часов по местному времени в районе Таймс-сквер. В результате инцидента также пострадал 68-летний мужчина, его личность не раскрывается. Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как стабильное. Согласно сводкам полиции Нью-Йорка, прибывшие на вызов офицеры застали на месте происшествия 49-летнюю женщину, которая размахивала двумя большими ножами. Когда она направилась в сторону стражи порядка, те применили оружие. Подозреваемая скончалась на месте от полученных ранений. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск». Чпок.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Я понял сегодня очень важную мысль, Анастасия. Лето быстро прошло, потому что мы летом ждали пятницу.
1: А пятниц было не так много.
0: Вот,
1: да?
0: Поэтому не надо ждать пятницу. Не надо.
1: Чего будем ждать осенью? Вот давай определимся.
0: Просто, ну, надо осенью ждать вот этого вайба, вот этого вот.
1: Золотые листья, фотосессии.
0: Нет, зачем? Осенью вот сейчас прекрасно. Смотри, какая осень теплая, хорошо. Многие вот в шортиках до сих пор и в маечках
1: скачут. Сегодня 2 сентября. Ну, о чем мы говорим? Ну, какое? Что?
0: Я помню 2 как-то сентября. Все еще в августе надели пуховики, поэтому вот тут нормально все, нормально.
1: Хорошо. Ну, бывает и такое, да.
0: Вы извините, мы не представились. Друзья, у нас, как обычно, хорошая компания 16 до 20.00 в эфире. Так, продолжаем разговор, да.
1: Так о чем? Нет, мне кажется, знаешь, что приятно, когда ты на старте какого-то сезона ставишь для себя какие-то определенные цели. Вот ты говоришь, не ждать пятницы цель. Ну, в целом, да. Почему бы и нет?
0: Надо сделать вот этот вайб, который ты ждешь в пятницу. Надо сделать его сегодня, понимаешь? Ты вот хотел в пятницу вот тут... Мы все откладываем, эти приятности как-то.
1: Вот знаешь что?
0: Да.
1: Мне кажется, мы откладываем, ну да, приятности тоже, а еще мы откладываем какие-то такие мелкие задачки, которые, ну, не кажутся нам первостепенными. Например, собрать осенний плейлист. Казалось бы, есть мы, которые как будто бы это могут сделать за вас, но у каждого какие-то свои индивидуальные предпочтения, поэтому, может быть, пару песенок вы сегодня забросите. Ну, хотя бы лайки поставите в каких-нибудь платформах, на каких-нибудь платформах. Или, я не знаю, или наоборот, сделайте себе подборку дел, хобби, которые вы бы хотели начать. Ну а что? Новый сезон практически.
0: Да, на носу. У всех причем. Значит, все, давай, 4 часа вместе. В этом часу буквально через минут 20 разыграем билетики в кино, как обычно. Хорошая компания, далеко ходить не надо, все, никто не переключается. Все эти улыбки до ушей, хоть завязочки пришли, да заткните меня.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видит».

0: Друзья, напомним, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша и Кубовского 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрося Бровки 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: ваши сограждане, желающие абсолютно бесплатно посетить любой кинотеатр, любой киносеанс на ваш выбор. Причем сделать это не в одиночку, а в компании какого-то своего друга, а может быть даже любимого человека. Есть такая прекрасная возможность на любимой волне поиграть в хорошую игру и выиграть это самое посещение.
1: Но не обольщайтесь сильно, потому что не прямо сейчас состоится игра, а уже после программы «Длинный дубль». Будем считать, что это такой аперитив.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Тут еще желтушник в мире новостей, таблоид Page Six, внезапно решил хайпануть и опубликовать имена претендентов на роль следующего Джеймса Бонда. Инсайдеры издания утверждают, что самые высокие шансы имеет Джек Бартон. Позади него в перечне расположились Джейкоб Лорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Каллум Тернер и Джек Лауден. Якобы кинопробы пройдут уже в этом месяце. Что нам делать с этой информацией, пока совершенно непонятно, ибо официальные источники традиционно будут молчать до последнего. Ранее продюсер франшизы Эми Паскаль говорила, что нового Бонда мир узнает до конца этого года. Но что доподлинно известно на данный момент, 26-й фильм об агенте 007 будет выпущен в студии Amazon MGM. Режиссером пока безымянного проекта выступит Дэнни Вильнёв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. О дате релиза, понятное дело, речь пока не идет.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix по только ему известным причинам решил переименовать комедийный экшн-триллер режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли «Приключения Клиффа Бута». Теперь фильм официально называется «Дальнейшее злоключение Клиффа Бута». Видимо, нужно было как-то уточнить, что фильм все-таки является продолжением. Это все-таки спин-офф ленты Тарантино «Однажды в Голливуде». Но и похождения протагонистов все-таки достаточно рискованные, далеко не всегда приятные и не обязательно заканчиваются для него хорошо. Сперва фильм появится в кинотеатрах формата IMAX 25 ноября.
1: Длинный дубль.
0: Некоторые источники не врали. Дедушка Ридли Скотт действительно хочет заняться продолжением «Чужого завет» и «Прометея». Его трилогия, если она, конечно, состоится, должна довести историю андроида Дэвида в исполнении Майкла Фассбендера до логического, ну или как там получится, финала. По замыслу кинематографистов, в продолжении «Завета» Дэвид осядет на какой-нибудь планете, где постарается создать мир под себя. Понятно, что это только желание, но Скотт — человек упорный. «Прометей» вышел в 2012 году, «Чужой завет» в 2017. Насколько велики шансы на триквел спустя 10 лет, но думается пока не очень. Тем более, что сейчас у франчайза есть более перспективный сиквел – продолжение «Чужого Ромула». Правда, постоянно всплывают слухи, что Скотт мешает разработке второй части. Якобы режиссер Ромула Феде Альварес попросил у постановщика оригинального «Чужого» разрешение использовать Дэвида во второй части, но получил твердое и уверенное «нет». Поэтому главного постановщика у фильма сейчас нет. У самого Скотта сейчас премьерует постапокалиптический триллер «Собачьи звезды», а в самых ближайших планах – съемки экранизации «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в главной роли. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 27 38.
1: День на радио «Витебск». Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: на радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Итак, игра «Стоп-кадр» обещана. Обещанные билетики тоже есть. И достанутся они тоже кому-то из наших радиослушателей. Самому быстрому, самому внимательному, самому, может быть, даже киноманистому. А может, того, у кого память совсем хорошая. Потому что мы вспоминаем фразы, известные из известных фильмов. Ваша задача эти фразы дополнять. И кто быстрее дополняет фразы, присылает свой ответ на Viber 707-71-071 и становится обладателем билета в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Я вроде прав, да, Анастасия? Ничего не изменилось?
2: Абсолютно прав. Единственное, я бы, наверное, дополнила немножечко специй, которые разодорят аппетит тех самых киноманов, которые сегодня будут бороться за свои бесплатные билеты. Чем же можно поживиться в кинотеатрах нашего города? В том числе фильмом «Астрал 6». Ты представляешь, шестую часть уже выпускают, значит, хорошее кино.
1: Я еще и первую не посмотрел.
2: А мы об этом не знали. «Астрал 6. Они уже здесь» называется этот фильм. Ну, кстати, это ужасы. О, надо Тане Белоголовкиной сказать. Она у нас любит. Вот, что касается сюжета. Там,
1: какая-то страшная музыка должна играть.
2: Молодая героиня обладает необычной способностью. Она способна путешествовать в мир, где царит пустота. Ну и далее по списку, в общем, как полагается, мне кажется, у кого-то сердечко ёкнуло. Саш, у тебя что ли?
1: Неплохо!
2: Ну ты продержись еще 2 минуты. Нам нужно людей определить, которые побеждают сегодня. Что касается правил игры, ты уже все сказал?
1: Я сказал, можешь повторить, если хочешь.
2: Цитата у нас уже есть?
1: Да.
2: Все.
1: Надо ее дополнять. Так, готово, открыли. Вайбер 707-71-071. Билеты получает тот, кто дополнит фразу из известного фильма про известного героя в очках. Итак, внимание. Потом на развалинах часовни, простите, часовню тоже я. И дальше, пожалуйста.
2: Очень интересно, чем завершилась эта фраза. По номеру 707-1-071 ждем ваши догадки, ну, либо точную цитату.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио «Витебск».
3: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
4: Ну, наверное, все угадали фразу из известного фильма про Шурика и кавказскую пленницу, которая правильно звучит следующей. Ты помнишь эту фразу вообще, Анастасия?
5: Да. Перекрыл кислород, а, негодяй?
4: Ну, тут бывают технические, значит, не неполадки, а нюансы, я бы сказал. Так, фраза «потом на развалинах часовни» — это когда, помните, зачитывали проделки выпившего Шурика, и он говорит, простите, часовню тоже я развалил. Вот слово «развалил» надо было написать, и, ну, все, по-моему, справились. Ну, «разрушил» только есть у Андрея, «разводил» есть, ну, в основном все. Нет, это было до вас, в 14 веке даже Ольга дополнила, но достаточно было просто развалил. Листаем мы до того человека, который вот прям точно, ну, не точно, быстрее всех. И, кстати, Анастасия, обрати внимание, я вот вчера говорил, что не надо вот этого вот «здравствуйте», я считаю,
5: в общем, культура не
4: ответ.
5: В цене.
4: Да, вот прям написал ответ, и все,
5: выиграть,
4: до свидания.
5: По крайней мере, друзья, это не то чтобы в целом, мы только за то, чтобы все были взаимовежливыми, но в играх, к сожалению, этот закон аннулируется, как будто бы, да, от удовольствия, Саша.
4: Так,
5: от удовольствия, потому что смотрит на победительницу, не может глаз отвести.
4: Просто еще фотография победительницы, она, наверное, в утреннее шоу присылала нам фотографию красивых грибов, которые она собирала. Зовут Екатерина, на 2330 номер заканчивается. Катюш, мы вас поздравляем, билетики ваши, равно как вы первая, вы сами виноваты, теперь думайте, с кем вы пойдете смотреть кино, может, даже вот это вот. Про что ты рассказывал? Просто
5: вы виноваты в том, что вы выиграли, понятно?
4: И можешь пойти ужастик этот смотреть, шестую целую часть.
5: Ой, ну знаешь, вот просто обычно такие миловидные девушки, как будто бы ничего не предвещало беды, они как раз такие жутики и смотрят, поэтому, возможно, Екатерина и отправится на этот великолепный новый фильм «Астрал 6».
4: Не говори так мне, начинает ехать у меня все начинает. Значит, ребята, завтра опять играем, не получилось сегодня, да, я всегда говорю, значит, есть всегда шансы по будням в хорошей компании, приблизительно в 16:35 выиграть билетики в кино. Все, слушаем музыку, едем дальше, получаем удовольствие от вечера.
2: Стоп-кадр. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: А я всегда говорил, что мы впереди планет все идем. И вот эти вот фотографии, некогда, да, значит, осмеиваемые многими, и молодежи в том числе, я про Одноклассники, например, или про другие соцсети, когда люди выкладывали фотографии своим урожаем, да? Mm-hmm. Вот Бекхэм вчерашним видосом, да, показал всем тем, что они отстали от нас. Отстали. Показал свой кабачок Бекхэм, известный футболист. Ну, он же занимается сейчас сельским хозяйством, у него курочки, он это все показывает соцсети. Мы раньше это стали делать.
2: Ты понимаешь, что кабачок кабачку рознь. Одно дело кабачки Бекхэма, а другое дело кабачки Рейс Пална, например. Какой-нибудь, которая занимается этим. Это уже немножечко другое, а тут медийная личность неожиданно, которая занялась земледелием.
1: Больно ты понимаешь в Раисах Палнах, Дроздова. Значит, у нас свежие новости в начале часа.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Подробности приводит Пол Первого.
3: Прошлая неделя фактически вся обратная. Прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивно.

0: Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Кроме всего прочего, президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации.
2: В Беларуси.
1: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в соответствии с замыслом президента вручил министру внутренних дел Ивану Кубракову распоряжение о приведении в боевую готовность в соответствии с предназначением 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Госсекретарь подчеркнул, что ни для кого не было секретом. Глава государства поставил задачу проверить и другие структуры военной организации государства. Александр Вольфович подчеркнул, что упор будет сделан на вопросы боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, в том числе на отмобилизование и доукомплектование до штатов военного времени. Международный фестиваль кукольного искусства «Ляльки над Неманом» пройдет в Гродно с 16 по 20 сентября, сообщили в Гродненском областном театре кукол. Фестиваль объединит более 150 профессионалов театрального искусства. Свои спектакли для детей разных возрастов и взрослых представит 14 театральных коллективов. Лучшие творческие работы на суд зрителей вынесут ведущие театры кукол из Беларуси, России, Китая, Узбекистана. Креативное открытие 5-го международного фестиваля «Ляльки над Неманом» состоится 16 сентября и пройдет на открытой площадке рядом с театром кукол. Стартует творческий праздник с премьеры этого года Гродненского областного театра кукол спектакля «Симон Музыка». И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет города Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Телефон 62 35 24. Горсвет города Витебска. На постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62 35 31. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
2: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
2: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте, здрасте, 17:10, 11 даже в нашем городе. Здрасте, Анастасия, еще раз привет.
1: Здравствуйте, Александр. Ну, теперь уже все серьезно, все официально.
0: Как ваша осень проходит?
1: Слушай, ну, я, честно говоря, вот пока прям только включаюсь. Уже как-то так где-то для себя наметила, что бы мне хотелось сделать за этот сезон. Но не могу сказать, что прям на полной скорости. Но я знаю, что у многих есть уже какие-то сложившиеся традиции. Например, кто-то осенью, вот прям что-то происходит в организме, и они начинают делать ремонт.
0: Да?
1: Да, абсолютно серьезно. Ну, там, перестановку какую-нибудь.
0: Какие замечательные люди.
1: Ну, хоть что-то.
0: Сколько у них много свободного времени. Я завидую им, конечно, да. Вот.
1: Нет, ну...
0: Еще какие? Кто у тебя? Есть еще какие-нибудь знакомые такие? Ну?
1: Да, есть у меня вот, например, знакомая, у которой есть сезонное хобби. То есть, в целом, такая достаточно неусидчивая, но осенью...
0: Ага, она неусидчивая, но осенью...
1: Я не про закатки сейчас, спокойно. Я не про закатки. Она начинает... делать всякие ажурные штучки. То есть она начинает вязать. Ты представляешь, осенью.
0: Вязание у нее.
1: Да.
0: Это интересно.
1: Вот у нее какие-то там салфетки начинаются, она там где-то посидела, поискала какие-то референсы, и вот, пожалуйста, и всю осень вот она сидит вот так, крапит над этим, говорит, это помогает мне не скатиться в депрессию, не помогает не успокаиваться, и заодно навязать подарочков к Новому году. Удобно, удобно. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей тоже есть какие-то интересные традиции. Кто-то...
0: У меня в основном, знаете, я тебя перебил, у меня в основном мои все знакомые вспоминают школьную программу с детьми. Вот это вот прям у них хобби такое интересное.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на «Вайлдберрис» со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
4: Посмотрим на наш город с высоты птичьего полета, как всегда, в это время, потому что люди прыгнули в свои любимые автомобили и покатили по своим вечерним делам, ну или домой. Ну, кто-то на работу, понятное дело, и в это время тоже можно ехать на работу. Что у нас по пробкам в городе? Все как обычно? Или, допустим, наш радиослушатель писал некоторое время назад, что возле Буслов клали асфальт, и, возможно, там будут пробки. Ну, может, уже доделали, вот мы не знаем.
5: Но вероятность такая существует, но я не могу сказать точно, в чем причина. Причина в работах или причина все-таки в светофоре, но да, действительно, после моста Шмырева там как будто бы уже собирается достаточно приличное количество автомобилей. Начали мы, видишь, не с центральной части нашего города, как обычно, а вот откуда-то оттуда. Но в этой части города больше вроде как нигде не значатся такие прям сильные пробки, о которых хотелось бы сказать. Но единственное, стоит напомнить о том, что улицы Герцена очень популярны в это время. Ну и, соответственно, мост Блохина, Кировский мост. И, естественно, не забываем про то, что есть еще улица Буденова напротив сквера завода Коминтерна. Вот там почему-то достаточно много машин, хотя, может быть, тоже мосты. Еще где? Ну, здесь по стандарту. Здесь Фрунзе. О, подожди, есть еще немножечко. Если уйти, улица Шубина. Сегодня тоже фаворит. Фаворит всех тех, кто выехал на дорогу, возможно, немножечко пораньше. Проспект Фрунзе, ну, прям там что-то конкретное, потому что цвет бордовый, наверное, светофор, но, скорее всего, тех, кто хочет пробраться в другую часть нашего города, достаточно много сегодня.
4: Так что вот такие последние данные по пробкам нашего города, ну, а мы предлагаем, несмотря на эти пробки, находитесь вы в них или где-то еще, одномоментно включить аварийку своего автомобиля, как мы говорим, помиргать. Если от кого-то ответочку увидели, об этом написали, Viber 707-71-071, мы, конечно же, передали привет. Даже если ответочки не видели, то напишите, я помиргал, такой-то на этом автомобиле, если, конечно, это не противоречит безопасности. Так, готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: давайте Анастасии будем буквы вспоминать. Все-таки нам люди пишут сообщения. Спасибо им большое. Например, Дмитрий Бамиргалнахова в своем 1527 на трассе Полоцк-Витебск. Мирка, вот не знаем, наверное, уже выгрузили свои вкусные напитки. Да.
1: Есть у нас Евгений, который отмергался на Лазо. Привет, и Женя.
0: Есть Сергей. Миргает он на Московском проспекте. Спасибо, хорошего вам вечера.
1: Ой, вот он, самый счастливый человек. Андрей миргает светом в бане на даче в Старинках. Привет, Игорю. В Баронике вам отличный осенний смен. Спасибо большое, вам тоже хорошего вечера.
0: Сергей, одинокий мирк на Ивановского. Всем хорошего дня. И меня с днем рождения. Это рыжий КамАЗ. Отлично. Причем Сергей вчера у нас выиграл ТСО Моторс приз. И я фотографию уже видел, да. И, кстати, будем скоро играть, друзья, напомним.
1: Ничего себе. Но потом мне фотографии покажешь, потому что мне тоже очень интересно. Также есть у нас Елена, которая отмергалась на черном Hyundai 1090 на Кирова вокзал. Своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею и нам. Спасибо большое.
0: Так, есть Андрей. Андрей же не читали мы, нет? Который помергал на Форде 1969.
1: Нет.
0: Всем пожелал хорошего вечера. Спасибо большое. Андрей, вам того же.
1: Так, есть у нас Денис. Всем привет. Идет Шафутинский к нам.
0: Это да. Сегодня второе, а третье, когда завтра, да.
2: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня «Торпеда» 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Так, ну давайте посмотрим вперед, как всегда, светлое будущее, а оно у нас очень интересное. Новости, это первое, да, небольшие.
1: Это первая новость от Татьяны Воронцовой.
0: Да, ну не лично ее, конечно, а подборка новостей. Татьяна Воронцова насобирала корзинку грибов. Тоже как бы, кому интересно.
1: Ну а может быть кому-то интересно,
0: ну,
1: может
0: да. как раз. Вопрос интересно, в где, в каком районе, в каком лесу.
1: А фотографии будут?
0: Да.
1: Да, вот, вот это интересно. Но на самом деле есть и кое-что еще, чем хотелось бы поделиться. Автобум скоро случится на волне радио Витебск. И вот у кого-то будет отличная возможность выиграть целый набор, да?
0: Да, большой набор автомобилиста от сети магазинов «Авто за все» и «СВ Моторс», плюс небольшой обзор народного свежего автомобиля. Так мы это назовем. В общем, все это в ближайшем будущем.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Уборочная кампания в области подходит к финишу, для завершения которой нужны буквально пара погожих дней. Председатель Центра избиркома Беларуси Игорь Карпенко встретился со студентами витебских вузов. Витебский нетрезвый водитель Крайслер лишился прав на 5 лет. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: девочки, игра под названием «Автобум обещанная». Вчера мы начали наш веселый марафон в течение всего сентября. Большой набор автомобилистов от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс». Разыгрываем здесь с хорошей компанией приблизительно в 17:36. Напоминаем, как мы делаем. Рассказываем про определенный автомобиль. Потом мы просим вас прислать, выполнить задание. Скажем вот так вот. Анастасия, вроде я все правильно говорю, да?
1: Да, я тоже так думаю. Самое главное, что абсолютно понятно все это звучит, но подложку-то, конечно, интересную подобрал.
0: Да, очень, очень похоже. Пускай сегодня такая.
1: Отлично. Да. Такое вот у нас настроение, немножечко диско. Друзья, продолжаем изучать.
0: Свободное, да. Продолжаем изучать народные автомобили, которые появляются на улицах наших городов и которые полюбились многим автомобилистам. Многие автомобилисты присматриваются к этим автомобилям. Так почему бы нам не рассказать какие-то положительные стороны этих автомобилей? Сегодня у нас на обзоре такой большой автомобиль, который называется Voya Free. Некоторые называют Voya-ком, но правильно, Voya Free. Главными сильными сторонами кроссовера Voya Free является мощная динамика разгона, богатый премиальный комфорт и эффективная гибридная установка. А исходя из статистики продаж SV Motors, выделяются основные расходники для технического обслуживания. Масляные воздушные салонные фильтры, свечи зажигания, моторное масло и технические жидкости. Также тормозные колодки и диски, ступичные подшипники, стойки и втулки стабилизатора. Ребята в компании SV Motors подготовились к запросам автовладельцев Voya Free, поэтому эти и другие запасные части есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды.
1: Так, ну а теперь приступим к самому интересному.
0: Да, я еще хочу дополнить, что все те наши радиодрузья, которые являются победителями розыгрыша, вот эти вот по будням каждый день, еще автоматически становятся обладателями главного розыгрыша, и тот, один из счастливчиков, один из вот этих вот 20 с небольшим наших радиодрузей, в финале получит приз от SV Motors. Это ТО для автомобиля суперпобедителя, куда будет входить, ну, вот это масло и комплект фильтров. Всех, которых, на которые надо для вашего автомобиля. Будь у вас автомобиль, какой у вас автомобиль там, а?
1: Так, друзья, спасаем ситуацию. Надеюсь, что никто из вас там прямо сейчас не улетел из-за обилия информации. Действительно, да, было очень много. Ну, а сейчас немножечко с вами разомнемся, поактивничаем. Как вы уже все поняли, сегодня мы ищем Voya Free. Необходимо прислать нам фотографию, на которой находится не только автомобиль, но и хотя бы какая-то часть вашего тела. Желательно, конечно, рука. Давайте вот...
0: Ну, покажите указательным пальцем, а большим пальцем вверх, типа, супер, я вот такой вот молодец, да.
1: Да, просто то, что вам удобно будет подставить где-то под камеру, но самое главное, чтобы не перекрыло машину. Это все, что требуется. Ждем вас в Вайбере по номеру 707-1-071.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио «Витебск».
5: Автобум. А между прочим, автомобиль «Voya Free» найден нашими радиослушателями на улицах нашего города, о чем свидетельствует огромное количество фотографий, которые мы удивленно очень быстро получили на наш Viber. Я даже не представлял, что так быстро и так много фоток пришлют наши радиодрузья. Но победитель один.
6: Да. Я не представлял, что так много ездит по нашим дорогам «Voya Free».
5: Ага.
6: Вот это да. Ну и как-то действительно очень оперативно вы сработали и тут же прислали нам фотографии. И все молодцы. Вот потому что все, что нужно было, соблюли. Но, тем не менее, победитель у нас только один. Поэтому
5: мы объявляем, что победители у нас... Так, где? Скажи, потому что мне это листать надо.
6: 209.
5: На 209?
6: Да.
5: На 209 заканчивается номер телефона. Это Артур, да, 4209. Артур прислал фотографию «Voya Free» со своей рукой. Там написано «Voya Free», значит, все на автомобиле, я имею в виду. Вот ура, даже написал. Я вам напоминаю, Артур, большой набор автомобилей из 100 сети магазинов ASV Motors вам достается. Плюс вы автоматически уже становитесь участником розыгрыша, в результате которого в конце месяца мы разыграем вот этот тоже большой набор, куда будет входить масло для вашего автомобиля и набор фильтров, которые необходимы вашему автомобилю, если он у вас есть. Так что вот такие хорошие новости, друзья. И еще есть одна новость. Зимние шины в наличии в SV Motors. SV Motors к зиме готовы. А вы, между прочим, готовы или нет? Если сегодня не получилось у вас победить, играйте завтра. У нас завтра будет другой автомобиль на обзоре. Соответственно, другую фоточку надо присылать. А Дроздова вот кивает, и мы с ней говорили. Мы
6: благодаря... А я морально готовлюсь к зиме.
5: А, у тебя есть, кстати, зимние шины? Призадумался.
0: Автобум. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания на «Радио Витебск».
5: Анастасия, скажи, пожалуйста, а ты никогда не хотел бы попробовать себя вот в этих экзотических профессиях? Там, типа, смотрите...
6: Например?
5: Знаешь, ты меня перебил. Я специально сразу хотел быстро перейти. Знаете, как вот смотритель этого маяка, значит, сидеть посреди бушующего океана, значит, в одиночестве смотреть...
6: Каждый романтик мечтает о подобной профессии.
5: Да. Или вот эта вот интересная профессия, работа на пингвиньей почте в Антарктиде. Там, где надо копать снег, считать пингвинов и обрабатывать письма на той же почте.
6: А ты знаешь, что их нужно ставить? Они тяжеловатенькие, они же падают постоянно.
5: Пингвины?
6: Да, пролетает самолет, они хотят на него посмотреть, они падают на спину, их нужно поднимать.
5: Да?
6: Чтобы с ними все было в порядке, конечно.
5: Я не знал. Ну, может, я знал, но забыл.
6: Ну вот.
5: Сегодня 2 сентября.
6: А к 3-му что будет? Ты забудешь, как меня зовут? Такой хотелось бы.
5: Ну, бывает всякое. Ну, в общем, да, я бы тоже хотел. А к чему? Я просто, вот, мне интересно было. Ну, вот есть, а есть ли наших радиослушателей интересы такие вот тоже с профессиями, не как у всех? Вот эти вот...
6: Ну, например... Трубочисты!
5: Ну, трубочистов нету у нас. У нас же нет трубочистов. Ну, таких официально, чтобы трубочисты
6: есть.
5: Нет,
6: я уверена, что есть у нас такие. Или кузнецы, тоже редкая профессия,
5: мне кажется. У меня есть кузнец, знакомый.
6: Ну, это у тебя. Вот у меня, допустим, нет.
5: Нет кузнеца. Вот. Могу тебя познакомить.
6: Спасибо большое.
5: В следующем городе я с кузнецом приду.
0: Хорошая компания.

0: знаю, конечно, Анастасия, но старый Бомбалейла мне как-то больше по душе. Там, где вот этот Gypsy Kings, между прочим, да.
1: Ну, это в целом тоже ничего. Считай, что новое поколение привнесло что-то свое.
0: Ну, я согласен, что тоже неплохо, интересно. Такой вайб дает. 17.56 в нашем городе. У нас свежие новости, как всегда, в начале часа. Послушаем до окончания Юритмикс.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Главе государства было детально доложено о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Подробности приводит Пол Первого.
2: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года. Приближаемся к 1 000 000 тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке. Но нам необходимо еще буквально 2 погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода Витебской области не радует. Идут проливные дожди. Но мы в любом случае этот вопрос решим. Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштабы страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Еще одной темой доклада стала кадровая работа Витебской области. Особый акцент в данном направлении сделан на привлечении и закреплении на рабочих местах молодых специалистов. Для их поддержки разработана специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем.
0: Новости региона.
1: Председатель Центра избиркома Беларуси Игорь Карпенко встретился со студентами витебских вузов. Более 250 первокурсников из ВГУ, МИТСО, Медицинского технологического университетов и Академии ветеринарной медицины пришли на встречу с государственным деятелем в круглый зал концертного зала «Витебск». Сегодня не просто надо передать ту информацию, которую накопили перед

0: грядущие поколения. А надо сделать это с сознанием того, кому передать и страну, и бразды правления, чтобы сохранить суверенитет, независимость. А передаем мы их молодому поколению. Я думаю, это глобальные вещи, которые всегда на поверхности. И диалог старшего поколения с молодым должен строиться в формате открытости и доверительности, подчеркнул Игорь Карпенко. Студентов интересовали вопросы, связанные с функциями ВНС, внедрением электронного голосования на выборах, процессами урбанизации в Беларуси. Сегодня утром витебские инспекторы ДПС остановили автомобиль «Крайслер», двигавшийся по центральной улице. За рулем находился 20-летний водитель с явными признаками опьянения, рассказали в пресс-службе ГАИ. Медицинское свидетельство не подтвердило. В выдыхаемом воздухе содержалось 1,16 промилле алкоголя. В отношении нарушителя начат административный процесс. Суд назначил ему штрафы в размере 200 базовых величин и лишил права управления транспортными средствами на 5 лет. Госавтоинспекция напоминает, если вы стали свидетелем того, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, или заметили на дороге пьяного пешехода, немедленно сообщите об этом по телефону 102. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Есть предложение, Анастасия, провести сейчас небольшую психотерапевтическую минутку нам с тобой.
1: Каким образом?
0: Ну, поговаривают психотерапевты некоторые, что парам иногда для психики полезно, когда эмоции зашкаливают, mm-hmm. когда, ну, знаете, и, казалось бы, мелочная какая-то вещь, ну, прям вот, ну, ты взрываешься. Вот. Рекомендуют мяукать, не разговаривать человечьими словами, порой не выбирая выражения, а просто перейти на мяуканье. Ну, понятно, что оно может быть там эмоционально окрашено по-разному. Но, вроде как, говорят, помогает. По крайней мере, потом вам не будет стыдно, что вы назвали, значит, мужа... Не буду говорить в эфире.
1: Ну, неприятными словами.
0: Да.
1: Знаешь, о чем я подумала? О том, что есть же такая категория людей, по которым непонятно, они злятся или не злятся. Они просто, ну, в целом остаются все в том же тоне. Угу. Ничего как будто бы не меняется, но внутри у них что-то прям бурлит-бурлит. Угу. И вот ты представляешь, такой человек, ну, просто для себя. Не для других, для себя. Начнет мяукать в такой момент. То есть до этого они обсуждали ужин или, например, выставку, на которую они пойдут, и потом он такой мяу, ну и все. Ему стало легче, жена в шоке, дети в шоке. Вот такой веселый вечер.
0: Позвонили по соответствующему телефону при этом. А он послушал просто радио и хорошие советы.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: навечно.
1: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
2: Это точно?
1: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Я так понимаю, Анастасия, есть прекрасный повод у тех людей, которым нравятся песни коллектива «Добро», например.
3: Да.
2: Ну, не то, что ребята выпустили новую песню сегодня. Нет, нет. Но грандиозный праздник, а это очень всегда хорошо. Давайте порадуемся за одного из братьев.
3: Да, порадуемся, потому что, друзья, не будем анонсировать концерты, но знаете, что приятно, что как-то так получилось, я вообще не знаю, как так получается, но да, действительно, такое бывает. Сначала один брат женился, ага. Теперь как будто бы второй брат женился.
2: Через сколько женился. Месяцев после второго, вот это вот интересно.
3: Слушай, ну там, честно говоря, разбежку я не помню, ну вот они как-то
2: рядышком, да, две свадьбы в семье.
3: Ну да, получается, что
2: интересно.
3: Да. Может быть, они прогуляли очень быстро деньги за первую и решили такие, нужна вторая. И повеселимся. И заодно вот у нас будет такое подспорье финансовое. Ну а почему бы и нет? Мне кажется, молодость, она какая-то такая, она такая шальная, с неизведанными поворотами. Возможно, не всегда видно, что там вдалеке, но ты все равно начинаешь лавировать на виражах и в итоге приходишь к чему-то хорошему.
2: Ну ты так про молодость сказала, как знаешь, уже такая прожженная милфа, конечно, да.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает. Watching up.

0: Будем Анастасии держать оборону или пустим Кузьмина в студию?
1: Я думаю, пустим Кузьмина в студию, ибо ему наверняка есть о чем рассказать. Ты же слышал эту грустную новость о том, что Месси все, завершил свою карьеру после стольких лет. Даже я взгрустнула, хотя и не разбираюсь в футболе.
0: Ты знаешь, я тоже особо, но я тоже давай погрущу вместе с тобой. Будем сидеть, грустить, слушать Кузьмина и новости спорта через несколько минут.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуальный быстро Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Усатый Ламин Ямаль заскочил на церемонию и забрал приз лучшему игроку прошлого сезона Ла Лиги и специальную награду за победу на чемпионате мира. После чего юная суперзвезда Барсы назвал свою главную цель на этот сезон. «Я хочу выиграть Лигу чемпионов». Энцо Фернандес перешел из Челси в Сити. Цена вопроса 146 миллионов евро. Мощнейшее усиление горожан в последний день трансферного окна. А лондонцы неплохо заработали. Ситуация вин-вин. По слухам, в Челси могли все отменить в последний момент из-за сорванного трансфера Камары из Монако. Но в клубе предпочли сдержать слово. Дани Сибальес, игрок Бетиса, полузащитник, покинувший Реал еще в начале лета, нашел клуб только к сентябрю. Сибальес уже выступал за Бетис 9 лет назад, а уже через пару дней он сможет сыграть против своей бывшей команды.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Челси в ярости из-за сорвавшегося трансфера Ламина Камара. Монако в последний момент отказался продавать сенегальца за 55 миллионов евро и не прислал документы для завершения сделки, уже после закрытия окна. При этом сами лондонцы еще могли отменить продажу Энцо в Сити, но решили сдержать свое слово перед товарищами. Балагун также не перейдет в Эвертон. Сообщается, что американец не прошел медосмотр. И хотя стороны хотели закрыть сделку, Флориан решил отказаться от перехода. Это второй отмененный трансфер игрока Монако в последний день трансферного окна.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Вы бы только видели, с какой любовью и гордостью фермер Дэвид Бекхэм хвастается огородом и урожаем. Бекс провел экскурсию по участку для Виктории, своей супруги. Показал кабачок необычной формы, который по ошибке назвал тыквой, но потом исправился. Собрал яйца и отчитал жену за то, что наступила на одно из них. А еще показал лук, сливы, помидоры и перчики. Ой, лайк, если тоже захотелось на дачу, а не вот это вот все. Стюарда закатали в брезент перед матчем МЛБ. Парни укрывали поле из-за ливня. Один из них поскользнулся и оказался внутри, пока остальные растягивали и скручивали полотно. Концовка со счастливым исходом. Бедолага победно вырвался из плена и сорвал овации толпы болельщиков.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Московская «Динамо» осталась без двух новичков за час. Гонсало Плата и Матеос Мартинес провалили медосмотры. Клуб встретил Плату караваем, но в итоге не одобрил трансфер за 10 миллионов евро из-за проблем с коленом. Теперь эквадорец возвращается обратно в бразильский «Фламенго». Плата постоянно оказывается в центре инцидентов. Попадал в пьяное ДТП в Испании, водил девушек на базу в Бразилии, а оказывался в дубле из-за ссоры с Амаримом. Теперь добавилась история с напрасной поездкой в Москву. Мартинес же встретили карнавально и тоже отправили обратно в Бразилию. Вместо трансфера за 7 миллионов евро левый вингер вернется в Ботафого из-за найденной травмы. Президент албанского клуба напал на судью. Албан Джафери посчитал, что ВАР ошибочно отменил 2 гола в Лазни в матче с Эльбасани, но почему-то досталось боковому арбитру по лицу. После игры он извинился и заявил, что так борется с видеосистемой. Вот это суровый балканский футбол.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Игроки киргизского Ожгу Адлер спасли пожилую женщину из пожара. 29 августа они шли с тренировки на базу и увидели возгорание. Жительница дома не могла выбраться сама. Футболисты помогли и передали ее сотрудникам скорой помощи. Клуб рассказал о происшествии в соцсетях. Реальные супергерои без плащей. 47-летняя индианка сенсационно выиграла забег босиком. Рамбай Ранвир из штата Махарштара вышла на старт, чтобы заработать на образование 2 дочерей после утраты мужа. Из обуви у женщины, работающей школьным поваром, были только шлепанцы, которые заскользили на старте. Ранвир сняла их и босиком по холодной трассе выиграла забег на 3 километра у профессиональных спортсменок в экипировке в своей возрастной категории. Призовые деньги она потратит на учебу дочек. Лайк этой героине. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Не кажется, Анастасия, что мы что-то забыли?
1: Ой, это ты про разговоры про любовь?
0: Нет, про любовный гороскоп просто. Я про вот это вот. Но в целом разговоры про любовь. После небольшой рекламы для всех страждущих.
2: Реклама на радио Витебск.

0: 29 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
3: Никуда без любовного гороскопа, особенно вечером. Как всегда, овны, тельцы, близнецы, раки и так далее. Начинает Анастасия рассказывать про овнов, да? Я угадал,
4: Естественно. Ой, какой ты, смотри.
3: Ничего
4: себе. Нужно вводить новую рубрику. Теперь будет гадалка Александр.
3: Угадай, с чего начнется гороскоп?
4: Так, овны,
3: что... Настроение себе такое. Это, мне кажется, Шафутинский влияет завтрашний.
4: А ты уже в предвкушении?
3: Да.
4: Ну, завтра будем не только Шафутинского слушать, но еще одного человечка, который перепел эту песню. Тебе не понравится.
3: Я слышал, спасибо.
4: Ну, ничего. Пусть все остальные тоже послушают. А другим-то понравится. Есть же поклонники и того, понимаешь? Но пока все-таки овны, друзья наши. Парам, которые давно вместе, вечер сегодняшний подарит возможность отвлечься от забот и побыть вдвоем. Не заполняйте освободившееся время делами. Внимание друг к другу создаст нужное настроение.
3: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам совместно с вашим любимым человеком совершить небольшую прогулку, путешествие в какое-то неизвестное вам место. Пусть и вечер будет полон маленьких приятных открытий.
4: Близнецы, вечер может принести приятное знакомство, но сильное первое впечатление не должно мешать осторожности. Так что дайте новому человеку время проявить себя и не принимайте красивую историю на веру.
3: Раки, в этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что скажет вам любимый человек, а наговорить он вам может много хорошего и разного. Вот только длительной силы действия оно иметь не будет. Списывайте все сказанное на сиюминутный порыв и продолжайте верить в прекрасное далеко, которое вот-вот настанет.
4: Львы, чего же ждать вам? Между прочим, вечер свободным представителем знака будет легко, дастся легко, потому что легко оказаться в центре внимания сегодня, так что доверьтесь интуиции, чтобы вовремя проявить инициативу и показать симпатию.
3: Девы, сегодня вечером ваш любимый человек постарается отучить вас от какой-то вредной привычки, которая будет очень мешать вам в достижении вашей цели, хотя вы от этого осознавать и не можете. Если вы воссоединитесь в достижении этой высокой цели, то у вас все обязательно получится.
4: Весы, а вы сегодня прям трудоголики. Ничего, вот вам не интересно, пытались с вами, возможно, флиртовать сегодня на работе. Вы это все заблокировали, сказали, нет, нам это не надо. А позже, между прочим, когда отношения могли бы стать спокойнее, все бы уладилось, у вас бы все было хорошо, но нет, вы никого к себе не подпускаете, выраженного романтического настроения точно не будет.
3: Скорпионы, сегодня вечером вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить чудеса для вашего любимого человека. Однако для этого вам будет просто необходимо знать, что эти чудеса воспримутся им адекватно, с теплом и благодарностью.
4: Стрельцы, хотите позитива? Идите на свидание. Если вы решите отправиться туда, то встреча пройдет позитивно. Поэтому не отказывайтесь от нее лишь из-за плохого настроения.
3: Козероги, сегодня будете склонны к тому, чтобы делать различного рода ошибки, которые вашему любимому человеку не просто потом будет забыть или простить. Однако в ваших силах их избежать.
4: Водолеи, чего же ждать вам? Ну вот, например, рассказывают звезды о том, что совместная работа сегодня с любимым человеком укрепят отношения. Общие дела позволят узнать друг друга лучше. Ну а остальным представителям знака день тоже обещает в целом гармоничный вечер.
3: Рыбы, этим вечером вашему любимому человеку придется нелегко во время общения с вами, потому что вы будете свято верить в то, что он понимает вас с полуслова, и вы предельно ясно все ему объясняете. Однако на деле все окажется совсем не так, и вам придется выступать в роли терпеливого наставника.
2: Любовный гороскоп.
1: Радио Витебск.

0: Вот теперь можно рассказывать. Друзья, самая важная, самая нужная информация, возможно, вам для сегодняшнего вечера, это о том, что партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: 18.54, и вечер вступил в свои полные права. И я сказал, вправа? Прекрасно сказал.
1: Это ты просто уже хочешь сесть в машину, наверное, и вот всем показать права и укатить в закат. Друзья, кстати, закат вот уже совсем-совсем рядом, и это означает, что и музыкальный агент тоже скоро присоединится к нашему невероятному путешествию. Давайте добавим музыки.
2: Хорошая компания на радио Витебск. Трек вечера.
0: Да, и как раз таки та песня, которая сейчас выиграет в нашем противоборстве и будет открывать программу «Приветы и поздравления», музыкальный агент. Мы вам предлагаем две музыкальные вещицы, вы за них голосуете. Вайбер 707-71-071 красненькими и черненькими сердечками. У кого сердечек больше, то та песня выигрывает. Все.
1: Так, красным сердцем я предлагаю сегодня проголосовать за потрясающую девушку. Кстати, вот ей уже сколько лет, она выглядит практически точно так же. Ну ладно, чуть старше, чем как она выглядела в No Doubt. Когда вот тогда уже стала Гвен Стефани. Ага. Вот тогда да. Что? Ты вспомнила?
0: Ведьма.
1: Все?

0: Sobretot.
1: Айкон помог.
2: Да, молодец, это такой рекорд, такой рекорд. Значит, Александр Анатольевич, как всегда, сейчас выцепил, значит, старье и где-то нарыл в наш фанатеке вот это.

0: Я там, конечно, знаю другие слова немножечко. Значит, у меня друзья подпевают по-другому. Это песня, ну, черненькие сердечки. Если вы считаете, что мы послушаем Смоки и этим коллективом будем открывать программу приветов и поздравлений. В целом, еще можно уже и присылать свои поздравлялки, напутствия, добрые теплые слова.
1: Музыкальные заявки.
0: Да, это тоже. Пожалуйста, туда же. Ну и что?
1: Что, ждем вас в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071. Не забудьте про группу Радио Витебск ВКонтакте.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере. Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Подробности приводит Пол.
3: Сегодня в самом докладе президент неоднократно говорил, что дисциплина дает эффективность в любом направлении работы, будь то сельскохозяйство, другие направления. Без дисциплины ничего не может быть технологической, четкой. Поэтому, если говорить о целом, вы видите, предыдущий доклад, он тоже эту тему не обошел, потому что президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей, а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут определенное время руководителями. Что касается слов нерадивых, действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них, когда хочешь, тогда может быть выходной, иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются военные специалисты, общаются

0: учатся и гражданские специалисты. На мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране. Я думаю, таких людей будет намного меньше, и люди будут понимать, что действительно сегодня есть возможность заработать, и заработать достойно, чтобы жила семья в достатке, нормально трудиться, и чтобы расцветала наша страна.
1: В Беларуси.
2: Далее к другим новостям. Более 18,5 тысяч километров электросетей планируют реконструировать в Беларуси за 5 лет. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз на пресс-мероприятии к 25-летию Минэнерго, передает Белта. Развитие энергетической отрасли имеет стратегический характер. В прошлом году в ноябре на уровне главы государства было проведено совещание, посвященное определению перспектив развития энергетики в нашей стране. Было принято решение о том, что атомная энергетика будет развиваться дальше. Нам поручено проработка вопроса строительства 3-го энергоблока на Белорусской атомной электростанции, а также параллельно проработка вопроса строительства 2-й атомной станции, сказал Денис Мороз. Кроме того, перспективным направлением для энергетической отрасли, по мнению главы Минэнерго, является цифровизация, внедрение искусственного интеллекта. В столице Черногории Подгорице 3 сентября начинается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок не старше 21 года с участием 12 белорусов. Беларусь на турнире представит 8 парней и 4 девушки. Среди участников призер чемпионата мира Ю-18 Максим Стракун, обладатели медалей первенства континента Ю-18 Евгений Моров, Роман Кузнецов и Софья Лисовская, а также призеры этапов юниорского Кубка Европы Григорий Зурначан, Арсений Гладких, Станислав Ольхов, Арина Макеенко и Диана Григоренко. Также в состав белорусской команды вошли Матфей Волосевич, Егор Толокой и Екатерина Вишняк. В первый день соревнований на татами выйдут 5 наших спортсменов. В пятницу бороться за награды снова будет 5 белорусов. 5 сентября свои схватки проведут 2 наших парней. Всего на континентальном форуме Ю-21 Черногории выступят 400 дзюдоистов из 44 стран. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — компания «АвтоГо».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: «Погода» на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Музыкальный агент.
3: В нашем вечернем городе Витебске 19:11. Программа «Привет, твой музыкальный агент» называется «Она» и начинается тоже «Она». Видишь, как я заставил мозги взбодриться.
4: Да, спасибо большое.
3: Чем мне еще перевернуть с ног на голову вообще?
4: Ой, слушай, ну что хочешь, вот смотри, я тебе на выбор здесь даю праздники всякие, а вот ты скажешь, вот где бы ты что-нибудь перевернул, а где нет. А сегодня день свободного ветра в крыльях.
3: Это вот у меня сейчас буквы перемешались во рту, вот и получилось, что они окрылились, поэтому так говорилось.
4: Вот, день хризантемы.
3: Красивые цветы, как раз пора такая хризантемная.
4: Песня нужна какая-то про хризантемы, мне кажется, я вот ничего...
3: Но у нас нету, Валерия.
4: На вскидку не помню.
3: Леонтьева, да.
4: Так, есть у нас зато Всемирный день кокоса. Очень кстати. Мне кажется, 2 сентября жуй кокосы, ну ладно. Так, день кокоса. Дальше, что еще у нас здесь есть интересное?
3: Ну, чунгачанговый день, короче, сегодня, я так понимаю.
4: Ну, это ближе к пятнице, мне кажется, все-таки. О! День, глобальный день поиска талантов. Вот тут прям хорошо.
3: Интересно, кто в глобальном уровне ходит и ищет таланты? Представляешь, есть такая комиссия в пиджаках.
4: По поиску талантов?
3: С папочками и ручками.
4: Ты знаешь, что есть рекрутеры-невидимки?
3: Это кто такие?
4: Это вот обычные люди.
3: Ничего, серьезно, ты сейчас рассказываешь мне, да?
4: Ну, просто есть рекрутеры-невидимки. Я добавила, потому что их действительно...
3: Это фантазируешь, что ли?
4: Нет. Это профессия.
3: Ну, давай, это профессия. Не знаю. Давай.
4: Особенно в некоторых сферах она распространена. Просто вот люди идут по улице, занимаются своими делами. Ну, не знаю, может, они с работы идут. Вот талантов наоткрывали и такие, о, ну все, выходной. И они между пятницей и воскресеньем где-то там потерялись. И такие, идя мимо какого-нибудь дома, увидели какого-нибудь красивого человека. Или талантливого музыканта, который поет на улице. Или художника, который пишет свою картину. И они такие, а знаете что? Они хотели бы вы попробовать себя немножечко на другом поприще, ну или просто открыть для себя мирных возможностей. Вот тебе и пожалуйста. Вот они, искатели талантов. Они среди нас.
3: Все понятно. Интересная профессия, интересные люди, интересная программа поздравлений. Так, ну давайте, есть у нас уже сообщение. Павел написал: здравствуйте, передайте привет Виктору Высокому и скажите, что китайский инструмент не вечен, а то он грустит.
4: Ну, не грустите, на самом деле, если вдруг что-то кончилось, скоро все начнется заново. Ну, в хорошем смысле уже с вашим опытом. Также у нас есть Марина, которая передает привет Корешкову Сергею. Улыбнись.
3: Ну и давайте откроем уже торжественную песню, которую выбрали наши радиослушатели.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Есть привет от Сергея, который поздравляет с днем рождения любимую сестру Ксюшеньку. Желает ей всего самого хорошего. Главное, Ксюшка, здоровья. И оставайся такой же любимой сестрой. Обожаю тебя. Спасибо радио за настроение.
2: Также у нас есть сообщение от Евгения, который сегодня поздравляет свою любимую сестричку Анюту с ее Новым годом. И пусть до зимы далековато, но пусть твой личный план сработает на все 100%. Я знаю, что он у тебя точно есть. Люблю тебя.
1: И Павел нам написал сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Можно что-то веселое? Ну, до этого было, конечно, очень все грустное. Давайте веселое.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Возвращаемся к программе «Привет и поздравления». Вайбер, Телеграм 707-71-071. Группа ВКонтакте. Все работает. Можем выполнять ваши музыкальные заявки, если таковые имеются.
5: Сегодня у нас здесь есть Глеб, который передает привет Олейникову Роману от его семьи. Мы его любим и ждем.
4: Привет, радио, написал нам Олег. От всех наших ребят с третьего этажа передаем горячий привет. Самые крутые поздравления Сергею Волкову с днем рождения. Пусть все задуманное сбывается, проекты закрываются, а кофе будет крепкий в самый нужный момент. Поставьте что-нибудь бодренькое для заряда на весь его Новый год.
5: Анна у нас тоже присутствует сегодня. Она передает привет своему любимому человечку. Желает хорошего настроения и говорит: «Твоя Хмельникова, жду тебя завтра».
3: Музыкальный агент.

0: А мы продолжаем зачитывать ваши сообщения в музыкальном агенте. Напомню, Viber, Telegram 7071 0071 на координаты.
1: Да, меняем минуты на приветы.
0: Прекрасно.
1: Если вы готовы, тогда да, пишите нам. Еще как минимум полчасика у нас точно есть, и совсем разберемся. Вот сегодня достучалась до нас Полина. Она передает привет своему замечательному мужу Игорю. Вся твоя большая семья очень тебя сильно любит. Оглянуться не успеешь, командировка кончится, и мы снова будем вместе. Кстати, купила фотоаппарат специально для того, чтобы делать фоточки совместные.
0: Прекрасно. Написала нам Наталья, передает огромный привет и поздравления своей тете Валентине Михайловне, которой исполнилось 50 лет. Пусть здоровье не подводит и каждый день радует. И поставьте какую-нибудь современную песню. Она у меня молодежная.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Генпрокурор Беларуси и посол Грузии обсудили вопросы сотрудничества в уголовно-правовой сфере. В Индонезии из-за извержения вулкана Синабунг эвакуировали более 600 жителей близлежащих районов. В Германии возник дефицит сардин. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Привет и поздравления. Все это музыкальный агент, а также музыкальные заявки. Это тоже музыкальный агент. Вайбер, Телеграм 7071071. Радио Витебск. Еще 15 минут мы в вашем распоряжении. Мало ли у вашего знакомого есть какой-то хороший повод.
2: Да, такое вполне себе может быть. Вот давайте разберемся, что за повод такой хороший сегодня, например, у Олеси. Она, между прочим, сегодня поздравляет с днем рождения своего любимого мужа, самого лучшего Пашеньку. Ты лучший подарок мне каждый день. Надеюсь, что я для тебя тоже.
1: Евгений написал: «Добрый вечер, любимый город и любимое радио. Наша небольшая компания передает привет Сергею Метлицкому. Мы начинаем. Торопись!» Восклицательные знаки и смайлики. Наверное, намечается что-то хорошее у
2: компании.
1: Может,
2: нам тоже стоит поторопиться?
1: Я вот тоже что-то подумал, а? Может, как-то примкнуть к компании друзей?
2: Может быть, может быть. Так, есть у нас здесь еще один приятный приветик. А, кстати,
1: даже
2: вот
1: два.
2: тебе, Евгений, здесь пишет что-то хорошее. Так, есть... Подожди, я загляну в ВК.
1: Нас приглашают в компанию.
2: Нас приглашают?
1: Спасибо.
2: А, так это надо спешить уже, да? Точно? Спасибо большое.
1: За приглашение.
2: Да, спасибо. Вот сразу чувствуется. Хорошие, добрые люди. Также у нас есть Илья, который сегодня передает привет своей Виктории. Пусть не расстраивается, все будет хорошо, но переделаем мы этот диван. Ну, ничего страшного.
1: Привет, Радио Витебск. Это Алена. Передаю огромный привет своей свекрови Антонине Ивановне. Антонина Ивановна, спасибо, что каждый раз учите меня варить борщ так, чтобы он был, в кавычках, как надо. Я уже почти научилась делать его, как вы говорите, ну или хотя бы так, чтобы муж не замечал разницы. Пусть все у вас будет прекрасно, а нервы железными. И поставьте для нас какую-нибудь хорошую, бодренькую песню. Чего не сделаешь для хороших людей.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Ой, мне снова дали добро, буду разговаривать. Друзья, что?
2: Сразу говорю, говори.
1: Ты же понимаешь, что я как Добби, которому дали носок. Понимаешь? Вот так вот. Вот оно.
2: Ну подожди, свободно ты будешь через минут...
1: Сердечки. 15. Ладно, подожди. А что касается ваших приветов, друзья, у нас музыкальный агент здесь продолжается. Это означает, что будем вас радовать в том числе. Есть у нас здесь две прекрасные девушки, которые передают привет коронному Сергею, желают ему хорошего вечера и настроения.
2: Команда маркетинга передает привет руководителю Андрею Николаевичу, который до сих пор не отпускает нас с работы. Андрей Николаевич, мы хотим кушать. Отпустите нас, пожалуйста.
1: Андрей Николаевич.
2: Радио Витебск, посодействуйте, пожалуйста.
1: Андрей,
2: ну, что
1: Николаевич,
2: мы
1: будьте человеком. Отпустите людей. Они завтра вернутся, честное слово.
2: Не знаю, чем больше задержите, тем они, ну, с меньшей вероятностью
1: вернутся
2: завтра.
1: Тем позже они придут завтра.
2: Возможно.
1: Да. Так, Андрей у нас здесь есть. Он передает привет куму Руслану. Говорит, мы в бане. Хотелось бы услышать песню веселых... Ребят, но, к сожалению, нет у нас такой песни. А вот «Кусочек жизни холостой» — это название, да, как я понимаю? Вам приятного вечера. И вам тоже приятного вечера, Андрей, а также Руслан. Хорошей вам бани. Ну, а что касается музыки, то подберем альтернативу.

0: Студент.
1: Я вот опять вернулся к той мысли, Анастасия, с которой начал сегодняшний эфир. Может быть, лето пролетело потому, что мы ждали все пятницу. Понимаешь?
2: А, это ты решил зациклить?
1: Ну да.
2: Эту историю, с чего начал, тему закончил?
1: Ну, потому что ты тоже подумал, знаешь, вот вроде сегодня и дождик какой-то, да, был, но в целом такая очень неплохая почти летняя погода. Ну, вот с учетом, какое лето было, да? И назвать вот эту осень плохой, ну, наверное, не очень язык поворачивает. Тем более многие из наших радиослушателей, вон, выезжают в леса, собирают эти дары природы. Кто-то, значит, пытается влезть, вскочить в последний вагон, пытается, значит, худеть к лету. Вот, и, ну, еще. Ну, вот это вот все летние. Кто-то гуляет, и хорошо, что гуляет, и продолжает это делать.
2: Я хочу задать тебе вопрос, Саша. Вот ты бы хотел, чтобы у тебя осень пролетела побыстрее, и, наконец, наступила зима? Или ты бы хотел, чтобы осень тянулась?
1: Я вообще хочу, чтобы все тянулось.
2: Тогда осенью жди солнца.
1: И что тогда?
2: А, ну, солнце не так часто, вот пока ты его дождешься, это пройдет время, потом, ой, наконец-таки, радость, потом снова ждать этого солнечного дня. А, вот тебе, пожалуйста, ну, и не буду тянуться, это по закону подлости.
1: Нет, я не хочу вот этого, чтобы тянуться и ждать солнца, чтобы грустно было. Нет, я хочу, чтобы было все хорошо, даже если солнца не будет, все равно прекрасно.
2: Тогда...
1: Помнишь этого блогера, что? Этого известного, что солнце закрыто тучками, но все равно хорошо? Вот это вот вся история. В очках мужчина этот лысый.
2: О, хороший план, то есть ты хочешь натянуть очки, ну, другие. А ты представляешь, если бы, ну, допустим, если бы мы жили в кино, да, не в реальности, прикинь, как было бы здорово, если бы действительно вот тебе необходимо для того, чтобы догнать какое-то хорошее настроение, ну, или наоборот, немножечко погрустить, это тоже полезно, нужно всего лишь поменять очки. И все. И вот ты надеваешь какие-то новые очки, и вот тебе, пожалуйста. И все играет другими красками. А, например, когда хочется немножечко меланхолии привнести в жизнь, ты натягиваешь на себя другие очки, у тебя все черно-белое, допустим.
1: Это знаешь что? Это как включить хорошую радиостанцию, как Ташу. Включаешь, и настроение хорошее, те же самые очки.
2: Ну ладно, может быть, ты прав. Не знаю, возможно, у нас есть какие-то примеси, но я имею в виду, нету у нас такого, чтобы все было... Ну, сугубо не очень или сугубо здорово. Всегда где-то посерединке. Но тут больше жизни, понимаешь, чем чего-то такого фантазийного, о чем можно, мне кажется, бесконечно говорить.
1: О, бесконечно говорить мы можем, но нельзя. Друзья, хорошая компания на сих мыслях философских или каких-то разглагольствованиях с вами прощается для того, чтобы встретиться завтра. С вами была Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До завтра, пока.
0: Будет вечер, будет хорошая компания.
3: Я... Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand?

0: ты любишь. В Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Вопросы двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере обсудили генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гара и чрезвычайный полномочный посол Грузии в Беларуси Георгий Саганилидзе. Приветствуя дипломата, Дмитрий Гара поблагодарил за внимание к деятельности надзорного ведомства и отметил заинтересованность в диалоге по любой теме и совместной работе. В частности, о белорусско-грузинском взаимодействии в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам или экстрадиции лиц, совершивших преступления. По итогам встречи стороны выразили готовность всемерно укреплять сотрудничество на благо защиты прав и законных интересов граждан обеих стран.
0: В мире.
1: Министр обороны Эстонии Хано Певкур может уйти в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Об этом сообщают эстонские СМИ. По результатам проверки были выявлены серьезные нарушения, в частности, проблемы в учете военного имущества, несоблюдение бухгалтерских правил, а также недостатки в контроле за договорами и финансовыми расчетами Министерства обороны и Центра оборонных инвестиций. Сообщалось также о сделке Центра оборонных инвестиций по покупке боеприпасов у итальянской компании, в ходе которой была сделана предоплата на сумму около 70 миллионов евро, однако снаряды не были получены. Извержение индонезийского вулкана Синабунг привело к закрытию местного аэропорта Куала-Наму и эвакуации жителей округа Каро. Об этом пишет СББай. Из-за вулканической активности 15 рейсов были отменены, еще порядка 14 задержали. В настоящее время аэропорт в Северной Суматре закрыт. Отмечается, что индонезийские власти эвакуировали 615 жителей округа в провинции Северного Суматра после усиления вулканической активности. Все они в настоящее время размещены во временном убежище. Немецкие супермаркеты испытывают дефицит сардин. Напряженная ситуация наблюдается на всем европейском рынке. Об этом сообщает ТАСС. Снижение добычи вызвано последствиями изменения климата и излишне высоким уровнем вылова. Власти Марокко на этом фоне сначала ввели ограничения на добычу, а в этом году ограничили и экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. Поставщики ищут замену этим рыбам, в частности, наращивают импорт сардинел, в том числе из Индийского океана. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск час по-русски.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск час по-русски.

0: реклама. Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Час по-русски.
4: Привет, Витебск, это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Около 250 представителей бизнеса и государственных органов примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Рынок новых автомобилей Беларуси в августе обновил годовой максимум. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 миллиона тонн гектаров, а также более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
1: Беларуси.
2: Откровенно о настоящем, не забывая о прошлом, в Минске дали старт общественно-политической акции «Беларусь-одиная», сообщает ОНТ-БАЙ. Вот уже 5 лет она объединяет белорусов в преддверии Дня народного единства, праздника, рожденного временем. И в этом году возвращается в новом формате. Обращаться к молодому поколению будут сверстники. Под крылом проекта объединились молодые партийцы и общественники, волонтеры и креативные ребята, которые искренне любят свою страну и готовы взять ответ за ее судьбу. Акция охватит 25 городов в 6 областях страны. Говорить без скучных лекций и заученных фраз на простом языке будут в 32 колледжах. На этой неделе спикеров примет Лида, Новогрудок, Червень и Смиловичи. Около 250 представителей бизнеса и государственных органов 11 сентября примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Об этом сообщил генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко. Форум станет ключевым деловым событием празднования 959-летия города. В программе предусмотрено 3 основных раздела – инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, новые направления международной кооперации, внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Участники смогут наладить контакты для дальнейшей проработки контрактов и заключения партнерских соглашений. Рынок новых автомобилей Беларуси в августе обновил годовой максимум, сообщает Белта. По итогам месяца реализовано 10 300 автомобилей, что на 7% больше, чем в июле, и почти на 72% больше, чем в августе прошлого года. Самой продаваемой моделью рынка второй месяц подряд остается BelG X50+. По итогам августа практически каждый 6-й автомобиль, купленный в Беларуси, пришелся именно на эту модель. На фоне общего роста продаж новый рекорд установил и зеленый сектор. В августе реализовано 3900 автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июле. По оценке экспертов, август подтвердил сохранение высоких темпов роста белорусского рынка новых легковых автомобилей. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? AutoGo сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. AutoGo. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Магия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один.

0: Радио Витебск.
1: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Мы такие разные, но все же мы рядом. Ты любишь сладкое, я люблю виски. Мне больше от жизни, если честно, не надо. Просто всегда будь плюс один в моем списке.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Ты слушаешь Радио Витебск.
1: Море, привет.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.